Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.

0: вас будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Дратути! Ди-комьюнити! Если твоя утренняя зарядка состоит из трех подходов под откладыванию будильника на 5 минут из-за чемпионата мира, тогда присоединяйся к нашей футбольной сборной под названием шоу
1: «Разбудильники». Здесь, не знаю, голкипер Катя Бодрова.
0: А я нападающий.
1: То это точно.
0: Диджей от другой мамы Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ой, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично. Этим утром ехала в такси, болтала с водителем. Он выяснил, где я работаю. И признался, что слушает вообще другое шоу по утрам обычно.
0: Как это может быть?
1: И я подумала, так, нам нужно забрать этого человечка у конкурентов и придумать веские поводы остаться с нами. Это, знаешь, такой бизнес-подход.
0: Он должен слушать нас, да?
1: Почему он должен слушать шоу «Разбудильники» — наше преимущество? Итак, погнали.
0: Ну, погоди, то есть мы сейчас себя продаем, да?
1: Да, давай продаем себя.
0: Окей, так, все, окей, хорошо, продажа пошла. Окей, так.
1: Мы уникальное черно-белое шоу. Цветных шоу, извините, много.
0: Да уж, а вот у нас вот йин и ян, да? Так, нас дети слушают, то есть под нас дети просыпаются и, наверняка, засыпают.
1: Да, верно. То есть мы семейное шоу, мы давно это выяснили.
0: Да.
1: Конечно, у нас классные хиты.
0: О, вообще, хиты очуменные. Причем здесь и футбольные, и хиты с начесом.
1: Мы поздравляем людей с днем рождения.
0: Абсолютно верно. Кстати, здесь еще мы можем, то есть через радиоприемник наливать вам кофе.
1: Да, мы делаем такое.
0: И пуэр.
1: Угу.
0: Так. И мы глаза распахательное шоу.
1: Вот.
0: Так, мы эндорфиноповышающее шоу.
1: А, так мы «Разбудильники», ты сам говорил, это самое длинное название шоу вообще в стране.
0: 13 букв.
1: 13 букв.
0: Это рекорд. Нас уже засунули в вики.
1: Да, водителя зовут Михаил. В общем, Михаил, слушайте нас с 7 утра до 10 по московскому времени. Вы точно не пожалеете. Угу. А если и так, мы, что обычно такое в таком случае говорят, мы вернем вам деньги.
0: А мы настроение вернем, если что. Мы так работаем.
1: Шоу-разбудильники, шоу с гарантией. Ребята. Ну и кроме того, конечно, главным образом мы еще и пробушку устраиваем. Никто ее этого не делает.
0: Да.
1: Только мы.
0: И у нас напоследок у нас очень длинный срок угодности.
1: Да, это правда.
0: Надеемся, да. То есть мы как мед работаем, то есть надеемся, мы не портимся, да?
1: Да, мы лучше только. Засахариться можем. Я нормально, я считаю, мы бизнесмен.
0: Да,
1: мы нормально подходим.
0: Хвалим себя и не краснеем.
1: И не краснеем, конечно.
0: Вести.
1: Что касается пробушки, как это выглядит и что нужно делать? Отправляться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, в личку в том числе, написать, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить этим утром.
0: Да, если что, ребята, по жизни мы очень скромные люди. Да,
1: вот, да очень.
0: Поверьте.
1: Красивые, смелые, успешные
0: очень
1: и очень скромные.
0: Скромнее не бывает. Ну что ж, мы уже сказали, что дирет тоже можно заказать.
1: Конечно, здорово.
0: Действуйте. А если у тебя даже по пункте ты ничего для себя не нашел, у нас там именно в досуге, да? Просто пришли, из какого города ты вообще нас слушаешь? Это называется перекличка городов. Зиба-зиба за внимание от ваших скромных слуг. Через одну песню вернемся. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, шоу с гарантией. У нас есть заявки на пробушку, готовы их выполнить. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
2: Да, и продукт, который мы вам гоняем, имеет длинный срок угодности.
1: Угодности, именно.
2: Ну что же, кто бы нас не слушал, сейчас мы очень рады. А если вы только присоединились, да, мы с Катей уже чуть больше полгода фигачим с утра пораньше. А сейчас пробушка. Сейчас прочитаем заказ, а потом мы уже покажем, как это происходит. Это в случае, если вы только что нас начали слушать, как твой таксист.
1: Михаил.
2: Да? Михаил, да, вот. Михаил, вот так все у нас происходит. Итак, смотри, у нас мессенджеры. Что прислали? Так, это у нас Серж Александрович. Бодрого утра, Саймон и Катя. Красивейший второй тайм вчера. Ну да, видали французы, конечно, против Сенегала, да.
1: Ребята, я смотрела только... А, нет, я полтора тайма посмотрела. Где-то до 68-й минуты.
2: А там же первый тайм же гол вообще пока никто не забивал.
1: Да. Я видела гол Мбаппе. Это я видела.
2: Мбаппе красавчик вообще.
1: Черепашка-ниндзя.
2: Да, и Олисы тоже красавчик. Ну, кстати, видно, что человек...
1: Алиса круче даже. Ты видел эти подачи?
2: Он же выиграл, он же стал игроком матча, на самом деле.
1: Он потрясающий.
2: Да, он крутой, да. Ну что, Мбаппе красавчик. И пробушка для всех футбольных фанатов. Он заказывает побольше красивого футбола на этом ЧМ. 2 штуки 26.
1: Кстати, вчера я комментировала этот матч. О, какая подача! Мне говорят, передача в футболе. Алло.
2: Не, подача тоже есть.
1: Да?
2: Да. Ну да, ты же подаешь, вот. Ну, хорошая подача.
1: А я вот на моменте передачи Алисы, когда он делал, я говорю, о, классная подача Алисы.
2: Ну.
1: Ай, кстати, комментатор классно пошутил. Ну что, значит, Алиса передает, значит, передачу Мбаппе. Надеюсь, ваши умные колонки. Не активизировать.
2: Причем все же голы от Мбаппе, они же были от Олиси, по-моему, да, кажется?
1: Да, по-моему, да.
2: Ну что, молодцы, ребята, но это только начало. Кать, как же приятно. Так мало о футболе говорим.
1: Да.
2: Ну что ж, теперь поработаем немножко.

0: спасибо всем за внимание.
1: Оле, оле, оле, оле, пишет Макс.
0: Окей.
1: Если это не я, если что. Доброе утро, футбольный сайк, корсетная Катюня. Все помнят, что я вчера была в корсете.
0: Знаешь, в чем вчера ты была неправа?
1: В чем?
0: Ты про этот корсет говорила пол эфира и нигде не выложила.
1: Ребята, я женщина. Интрига.
0: Ну, я не знаю, Катя, это надо исправить срочно. Они все мне вчера писали, где корсет-то, ребят?
1: Разбудите, пожалуйста, мою любимую коллегу Настю, просит Макс из Москвы.
0: Окей, погнали, Макс.

0: работаем дальше. Или делаем вид, что работаем. О футболе хотим поговорить. Бодрое утро, пишет нам Максим у нас в мессенджере. Сай и Катюша. Поздравьте, пожалуйста, Настену. Хотя написал Настену. Букву не обозначил. Вот, я чуть не прочитал Настену. А так, Настену. И меня с годовщиной. Вау, у нас ровно 3 месяца, как мы встречаемся.
1: Это не годовщина, давай сообщим человеку. Три месяца.
0: Ну, месячина тогда.
1: Месячина, ребят, поздравляем вас.
0: Месячина и вас.
1: С трехмесячиной.
0: С трехмесячиной и вас.
1: Такой редкий случай, когда мужчина помнит о классных датах.
0: Я уверен, что она ему напомнила.
1: У нас годовщина. Она тебя запутала, у вас не годовщина.
0: У вас трехмесячина. Так, у тебя еще есть сообщение там?
1: Да, конечно. Любимые Катюша и Саюша, разбудите моих коллег. Работы так много, говорит Вика из Казани.
0: Вау, Вика из Казани и Настена и... как его зовут-то? Сейчас запомню. А, Максим, все, включите тусовку.

0: Спасибо за внимание. Ну что ж, скоро играем, Катя.
1: Да, мы готовы поболеть за нашего игрока. Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-1012.
0: Пока я кричал, Лещу-то я профукал.
1: 8-495-956-1012.
0: Ой, ну что ж, переливчик сделаем, да?
1: Давай.
0: А я не хочу вообще, прикинь. Ладно, это шоу «Разбудилники». Видите, как мы любим свою работу. Поэтому включи тусовку!

0: на радио DFM.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: круглосуточно.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чек-чек, бум! Здорово, Димир! Бодро пожаловать в вечно летнее шоу «Разбудильники». Она обожает окрошку на фундуковом. Катя Бодров.
3: Лжец, лжец, лжец, диджей Саймон. Кофе на фундуковом, окрошку на квасе.
2: А, я так и сказал.
3: Да, так и было.
2: Я так и сказал. Так, играем в слово микс, тренажер для мозга, где коверкаем слова так, что они похожи на расписание поездов в Кюрасао.
3: Где
2: сейчас,
3: это?
2: Ты сейчас спросишь, да? Это где?
3: Малёрка, это где?
2: А это Кюрасао, это где? Это остров на Карибском море. На днях то есть остров, проиграл Германии 7-1.
3: А, чемпионате мира по футболу принимает участие.
2: Да, вот так что какая бол, уже переписали.
3: Вообще много, конечно, стран, которые мы вообще впервые слышим.
2: Да, Кюрасао, да, теперь знаешь. Да.
3: Мы болеем за тебя.
2: Да. Нихао, Кюрасао.
3: Играть с нами будет Артём из Серпухова. Тём, привет.
2: Артём!
3: Ты с нами?
4: Привет, привет.
2: Артём!
4: Привет.
3: Ну давай.
2: Артём, знаешь, где Кюрасао?
4: Нет, не был там никогда.
3: Садись, два. А болел за...
4: Уже.
3: Смотрел матч вчера ночью Сингапур-Франция?
2: Сингапур-Франция?
4: Нет, нет, не смотрел, был занят.
2: Сингапур-Франция?
3: А что? Сенегал.
2: Сенегал.
3: Сенегал.
2: Какой Сингапур?
3: Я не знаю.
2: Не, надо было сказать. Я так и сказал.
3: Я так и сказал.
2: Сенегал, да? Браво.
3: Ой, забираю эту фишечку. У нас впереди игра слова «микс». Тём, мы называем тебе устойчивые выражения. Их знают все. Ты тоже, мы не сомневаемся. Буквы только там расположили в хаотичном порядке. Твоя задача – расшифровать как минимум 3 из 5 этих самых выражений. Если справишься, мы отдадим тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. И глобус.
2: Да уж.
4: Отлично.
2: Артём, а если не секрет, кем работаешь, кем зарабатываешь?
4: Водитель.
2: Отлично. Вот, ты наш человек. Теперь нас постоянно слушаешь, как я чувствую, да? Ты будешь нас слушать, да, правильно?
3: Умоляю.
4: Слушаюсь, конечно.
3: Ты как будто вымаливаешь.
2: Ладно, играем, да, значит.
3: Давайте, погнали, ребят.
2: Так, слушай внимательно, у меня сломанный русский язык. Платбесный рыс.
3: Платбесный рыс. Что бы это могло значить?
4: Это с рысью что-то связано?
3: Рыс.
2: Это бывает только в мышелевке, да?
3: Да, именно.
2: В мышелевке только бывает?
4: Бесплатный сыр.
3: Да!
2: Браво!
3: Первый правильный ответ.
2: Так, дальше фигачим. О, господи. Титос дан шудой.
3: Титос дан шудой. Это когда тебе мешают работать, например. Вот рядышком что делают?
2: Как будто
3: не сидят, а?
2: Как будто твоя тень, да?
3: Угу.
2: Сзади.
3: Можно сидеть, а можно?
4: Не сидеть.
2: Если ты не сидишь, а на двух ногах выпрямляешься, как это положение называется?
4: Стоишь.
3: Так, стоишь.
2: Правильно.
3: И вот кто-то стоит
2: да. над душой. Потрясающий игрок вообще. Словно Мбаппе вообще.
3: Хорошо, идем.
2: Так, что это вообще такое? Тевер в Лагево.
3: Тевер в Лагево.
2: Ёшкина мама.
3: Это когда...
4: Это новый какой-то населенный пункт.
3: Это...
2: Согласен.
3: Это все... Деревня Лагево.
2: Да.
3: Это когда, в общем-то, все мы летом, все мужчины в чемпионате мира, вот у вас... Пусто в голове, только вот гуляет.
2: Ну да, а кстати...
3: Проветривается.
2: Да.
4: Ветер в голове.
3: Да!
2: Браво! Проветривается. Отличная не подсказка.
3: Нет, а ты был прям Алиса. Если Тёма был Мбаппе, а ты классные передачи делал. Помогал.
2: А я так, знаешь, как я хотел подсказывать? А что с моря дул в одной песне?
3: Ага.
2: Он сказал ветер, а потом уже... Это дольше, на самом деле.
3: Это дольше.
2: Да, лучше было сказать сразу, проветривается.
3: Вот видишь?
2: Браво, как.
3: Я так и сказал.
2: Это тебе. Это тебе.
3: Тёма, поздравляем тебя и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Зиба-зиба.
2: О, сказал зиба-зиба. Значит, ты нас слушаешь, красавчик. Теперь у тебя целых 9,5 секунд на привет.
4: Всем огромный привет и хорошего дня.
3: Какой быстрый Тёма. Серпухов, включи тусовку.
2: Радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша, Михаил, а Гриша не Грихаил?
1: Реклама на
3: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
4: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение
2: 6+. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
3: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бигги-ди-бэнг. Бум. Hello, D-вселенная. Это территория, свободная от уныния, под названием шоу «Разбудилники». Она уже перемешала карты мемо. Наша мемо-кузнечница. Не так сказал?
3: Кудесница.
2: А, мемо-кудесница. Катя Бодрова.
3: И человек, который готов включить кнопку «Скептис».
2: Да.
3: Диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп предсказания, выращенные на солнечном свете и настроение. Оле, оле, оле.
3: Именно. Ты читаешь мои мысли и мысли звезд. Звезды сегодня расскажут, какой ты футбольный термин.
2: Ух ты, это миндальная связана с тобой. Ну что же, начинает, как всегда, или с другого ракуса?
3: Как хочешь.
2: А, значит, я с другого ракуса. Рыбы.
3: Автогол. Будьте внимательны. Сегодня есть риск самим создать себе проблему, которую потом придется героически решать.
2: Эх, да. Вот у меня есть знакомая, которая пришла играть в баскетбол и забивает именно у себя, потому что там сопротивления нету. То есть свою корзину закидывает. Ага. И говорит, так, не так играет в эту игру. Это автогол называется. Так, водолей.
3: Офсайд. Не торопитесь радоваться забитому голу. Убедитесь, что сыграли по правилам.
2: Да, правила, которые мало кто может объяснить нормально. Так, козероги.
3: Вы сухой матч. Надежны настолько, что проблемы просто не могут найти путь к вашим воротам.
2: Сухой матч. Это Испания Кабо-Верде. Вау, unbelievable. Так, стрелцы.
3: Лонгбол. Любите масштабные планы и не размениваетесь на мелочи.
2: Скорпионы.
3: Красная карточка. Терпите долго, но если вас вывести из себя, последствия увидят все.
2: Ты же знала, что сейчас на чемпионате мира, если во время активного спора между соперниками один берет руки или футболку и прикрывает себе рот, потому что он хочет ляпнуть что-то крепко, сразу красная карточка.
3: А, даже так?
2: Теперь так, да. Чтобы не оскорбляли, знаешь, на... ну. На больную тему. Так, дальше. Где мы сейчас находимся? Виси, да?
3: Ничья. Хотите, чтобы все остались довольны, даже если это практически невозможно.
2: Да, расходимся мирно. Где вы?
3: Наушная камера. День, когда хочется чего-то новенького. Вроде нового гаджета футбольного арбитра.
2: И кроме этой камеры, знаешь, у него же гарнитура тоже есть. Он же может говорить на весь стадион теперь. Вот такая фишка. Львы.
3: Хэт-трик. Рассчитывайте не просто на успех, а сразу на 3 повода для аплодисментов.
2: Хэт-трик, 2 гола, да. Так, дальше раки.
3: Добавленное время. Не торопитесь уходить с вечеринки, из офиса или выходить из отношений. Впереди самое интересное.
2: Как вчера в матче Франция-Сенегала, да? В добавленное время вообще 2 гола закатили.
3: На этом моменте я уснула, простите.
2: Ты ушла, что был 1-1 или что-то?
3: Был 1-1, да.
2: Там нет, мне было 1-1.
3: Это была проверка?
2: Да, там было 2-0, а потом...
3: Нет, я ушла, когда 1-0
2: было. А потом 2-1, а потом 3-1.
3: Подожди, был офсайд, потом забили Сенегал. Сенегальцы, но это был офсайд. Вот, на этом моменте я ушла.
2: Окей. Ну что, раки?
3: Были.
2: Значит, близнецы.
3: Финт. Никто до конца не понимает, что вы задумали, включая вас самих.
2: Тельцы.
3: Вратарь. Это не день, это ваша прайм-эра. Как голкипер сборной Кабо-Верде, вы проявите себя на все 100.
2: Да уж, 50 тысяч подписчиков, а после героического матча...
3: 6 миллионов
2: подписчиков набрал. И напоследок Овны.
3: Сегодня вы контратака. Действуйте быстро, решительно и без лишних раздумий.
2: Неужели сегодня будут змеиносцы?
3: Будут.
2: Ух ты! Давай!
3: Серия пенальти. День будет состоять из нервов, сомнений и внезапных поворотов, но скучно точно не будет.
2: Ну что же, Кать, вообще, вы так мало о футболе говорите.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalneyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И кто сказал, что летом не надо учиться? Мы будем. Рубрика ABC-дишка впереди. Урок английского языка от Саймона. И сегодня мы выучим очередное новое сленговое словечко или целое выражение на английском языке.
2: Кстати, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень знания модного английского сленга у моих подписчиков с помощью квизов. Квизы мы скоро пройдем с Катей, а пока делаем домашку. Ну, лето все-таки тяжело учиться вообще. Погода классная, хочется вообще на улице.
1: Ветер в голове.
2: Да, и с моря дул, да, и в голове, да? Ну что же, ты помнишь, что означает фраза «brown bagging»?
1: Это точно что-то связанное. Я помню, мы шли от того, что это бумага в буквальном
2: коричневая.
1: Смысле. Коричневая бумага, пакет, некая упаковка.
2: Так.
1: И это на сленге означает практику, когда человек берет домашнюю еду с собой на работу.
2: Да.
1: И... на учебу.
2: Да-да, и всем воняет, да? Да-да, то есть это и в целях экономии, то есть это сейчас стал большим трендом.
1: И это круто.
2: Вот, то есть человек экономит и...
1: Сам собой приносит еду в контейнере.
2: Да, вот так один чел уже купил. Купил машину, тачку. Вот несколько лет ходил, только именно на домашней еде вот существовал на работе.
1: У меня была подруга, которая купила себе дорогую машину. И она всякий раз, каждое утро встречала меня. Я иду с стаканчиком кофе. Она говорит, да, конечно, Катя, так ты на машину в жизни не заработаешь.
2: Так, не тачку, да. Так, тачку не купишь. Ладно, но пока Катя в заложниках у кофе, давай сыграем с тобой в квиз.
1: Давай.
2: Который у меня сейчас в мессенджере вот висит. Кто уже прошел, знает. А куда еще не прошел, все равно загляни. Что такое all Gucci? All Gucci.
1: Это когда ты вся на брендах.
2: Но еще будет три варианта ответа.
1: Так, давай.
2: Да? Ну, мне кажется, так легче будет, да? Первый вариант ответа – все пучком. Второй вариант ответа – шмотки с рынка. Третий вариант ответа – мажор с золотой пеленкой.
1: Вот я между последними двумя разрываюсь. Может, это как раз наоборот, да, то, что ты реплики какой-то фейк надеваешь? То есть второй вариант.
2: Второй вариант – шмотки с рынка, да? Я одеваюсь на луже.
1: На картонной коробке.
2: На картонной картонке.
1: Ой, да. На картонке.
2: А там же лужа, по-моему, назвался, да?
1: Что?
2: Ладно. Кто понял, понял. Так мне просто старшие поколения рассказали, что есть место там, где вот все секонд-хенды раньше продавались. Вот.
1: Ну, да я говорю, на рынке, конечно, мы затаривались. И всегда встаешь, если это зима и холодное время года, на картоночку. Разуваешься на картонку.
2: Это же не секонд-хенд же был.
1: Не секонд-хенд,
2: а
1: рынок.
2: Окей, значит, шмотки с рынка, да? А чем тебе не понравилось все пучком или мажор с золотой пеленкой?
1: Все пучком как будто не оправдывает это название. Я все-таки думаю, что эта фраза идет от бренда.
2: Понял.
1: Или что-то связано с вещами.
2: Окей, я сейчас к тебе включу звук победы. Прости, дорогая.
1: Нет.
2: All Gucci – это популярный сленг, вдохновленный известным модным домом. Он означает... Все супер-пупер-дупер, все пучком.
1: У меня все не all Gucci.
2: Но мне твой вариант все-таки больше нравится.
1: Ну хорошо, запомнили.
2: Шмотки с рынка.

0: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
1: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ, ИНН 351-993-6404.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
11: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
12: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
13: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Бррр, буяка, буряка. Салют, ди-тусовка. Если ты уже сегодня совершил главный утренний подвиг, досмотрел матч Аргентина-Алжир, который стартовал в 4 утра. Сочувствую и поддерживаю. Сейчас добудем тебя в шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Ну что, мы традиционно открываем вот этот журнал под названием, футбольный журнал под названием «Саймон Акблау Мириу Куланджа» и спрашиваем, что в последнее время на чемпионате мира произошло. Рассказывай.
0: Кат, у нас журнал называется «Как мало мы говорим о футболе».
1: Давайте поговорим еще.
0: Просто у меня такая приятная история. Шотландский фанат преодолел более 5000 километров пешком в килте. То есть в мужской юбке,
1: да,
0: в килте через всю Америку и пришел на чемпионат мира.
1: А что за челлендж он себе такой?
0: Он это второй раз это делает в жизни. То есть это его фишка. Он идет пешком очень-очень долго.
1: Как паломник.
0: Да, как паломник. А его цель это...
1: Показать им свою юбку.
0: И в том числе и деньги собирать на благотворительность.
1: А, да. Вот такое. Да. Такая у него мотивация.
0: Ты можешь себе представить, что он преодолел, получается, как будто он пешком, пешкодром шел из Москвы до Иркутска.
1: Да ты что?
0: Да, 5000 километров.
1: Интересно, сколько денежек собрал? И он куда направил?
0: Знаешь, он собрал? Он собрал на благотворительность более 1 000 000 фунтов стерлингов.
1: Ничего себе.
0: Его встретили там как герой вообще, то есть толпа его ждала.
1: Заслуживает уважения.
0: Да, так что он и свою юбку показал, то есть килт, и бабки заодно то есть заработал.
1: И бабки заработал, да. И хорошее дело сделал. Угу. И удовольствие получил наверняка, оказался же он на матче-то самом.
0: Да, то есть это главный, собственно, гол он забил.
1: Mm-hmm.
0: Вот. А у нас гол же ключевое слово сегодняшнего дня, да? Гол.
1: Да. Отправляйтесь в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, потому что у нас стартует игра «Разбирайка». Что мы в ней делаем? Расшифровываем максимально смешно разные аббревиатуры. И сегодня действительно гол. Г-О-Л. Mm. Как можно расшифровать аббревиатуру? Идеи уже накидывают наши слушатели.
0: Г-О-Л, да?
1: Да.
0: Галя, отмена, лососья.
1: Это же за...
0: Помнишь мем, да?
1: Ежедневно, да. Да, у нас отмена.
0: Галя, у нас отмена, да.
1: Проверка тебя на советские фильмы. Гюльчатай, открой личико.
0: What?
1: Не смотрел?
0: What? Нет.
1: Ладно.
0: Это там, где моргали выкалил, нет?
1: Нет, совсем. Утомленное солнцем, да, по-моему? А какие еще варианты?
0: Я смотрел этот фильм.
1: Да?
0: Утомленное солнцем, я смотрел, да.
1: Это одна из ключевых там фраз.
0: А, да? Ну там, где Никита Михалков, да?
1: В качестве режиссера, а играет Миронов.
0: Не, Миронов играет, и сам Никита Михалков тоже там играет.
1: Все, мы запутались.
0: Но этот фильм, он же взял Оскар, на самом деле. То есть это, по-моему, то ли первый советский фильм, который взял Оскар.
1: Наверняка.
0: Утомленное солнце взял Оскар.
1: Гуси обратно летят.
0: Да?
1: Да. Это расшифровка аббревиатуры ГОЛ.
0: Тоже из фильма, из кино?
1: Нет.
0: А, уже из кино. А первый, напомни, я забыл, как...
1: Гюльчатай, открой личико.
0: Это же не русский язык-то.
1: Гюльчатай — это не русское имя, а это, ну, язык русский.
0: А, именно личик это...
1: Личико, так и говорят. Есть лицо, а есть личико.
0: А, я понял. То есть гюльчатай, открой лифчик, да? Окей, я понял.
1: Да, ты все правильно запомнил. А мы предлагаем вам расшифровать эту аббревиатуру. И напомню, максимально смешно. В завершении нашего эфира мы подведем итоги. И за самую классную расшифровку вручим фирменный мерч от Радио Диафа.
0: Так, утомленное солнце, я получил какую-то информацию, да? То есть, но он точно взял Оскар же.
1: Да?
0: Да, утомленное солнце взял Оскар. Там снимается Никита Михалков. Но ты говоришь о фильме под названием «Белое солнце пустыни».
1: «Белое солнце пустыни», но, да.
0: Кто виноват? Солнце. Да. И там солнце утомленное, а вот здесь белое.
1: Это лето. Кроме того, заказывайте пробушку все там же, группа ВКонтакте, в наших мессенджерах. Пиши, как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
0: Угу. Ну, это в резюме. У нас умные еще ребята. Вот мы даем вам точную информацию. Ну что, скоро вернемся и начнем пробушку раздавать. Это шоу
1: «Разбудить».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я кинобратик от другой мамы, Саймон Черный Перец. Ну что ж, Катя, у нас есть... Галя, у нас есть отмена.
1: Так, лосося.
2: Миронов не снимался в фильме «Утомленный солнцем». Это Меньшиков.
1: Давай по полочкам. Меньшиков там
2: Меньшиков, снимался. Да. Но фильм взял «Оскар», действительно. Но это не первый русский фильм, который взял «Оскар». Их тут, ребят, разгром, ну, 42-й.
1: Ну, «Москва слезам не верит». Это, по-моему, первый фильм, который брал Оскар?
2: Нет, вообще раз, два, вообще четвертый фильм, который взял Оскар.
1: А, серьезно?
2: Прикинь.
1: Короче, вообще. Мы запутали. Ты хотел нас распутать?
2: В 42-м году документальный фильм брал Оскар. Вот разгром, вот какой-то войск под Москвой называется, немецкий войск под Москвой называется. Это первый фильм, который взял. Это документальный фильм. Потом уже идет «Война и мир». Потом «Дерсу Узала». А только на четвертом месте идет «Москва слезам не верит», «Утомленным солнцем». Вот так.
1: Я хотела распутаться, я запуталась.
2: Но потом уже сами уже как бы вбейте в поисковик и дочитайте.
1: Да.
2: А так, вообще приятно, вообще удивлен. Я даже думал, только «Утомленный солнце» и «Москва слезам не верит», а оказывается, еще там еще вот три киноработы.
1: Признаний было много. Ну что, мы готовы устроивать пробушку и киноманам, и не очень. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь. Кого будем будить в наших мессенджерах, можно сделать то же самое.
2: Так, у нас кто пишет? Unnamed. В мессенджере. Доброе утро, Саймон и Катя. Москва и область, которая за слезами верит, область с вами. А еще единственная, кто прогоняет понедельничный хандрит. Это кто? Сегодня же не понедельник вроде, да? Среда.
1: Что так. С тобой, да, у меня хандрит?
2: Да, ладно, хорошо, будем знать, вот так и запомним. Ну что ж, что поставим, Катя, что ты хочешь?
1: Ну что-то поэнергичнее, конечно.
2: Имеет отношение...
1: Хандрит надо лечить.
2: Надо лечить, да? Что-то очень именно, ну, типа, тема кочевая, да?
1: Конечно, все как мы любим.
2: Ну давай, вот такая тема, ты точно ее знаешь.

0: Доброе утро. Разбудильники в восторге от вашего шоу. Семье тоже приходится быть в восторге, потому что кофе варится только с вами.
1: Вау.
0: Разбудить мою дочь Софью, а то она спит. А я завтрак собралась делать. И спасибо за ваше шоу. Вы офигенные. Спасибо, Надежда.
1: От всего сердца черного перца и от корсетной Кати.

0: Ну что, пишет нам в мессенджере Алиса. Разбудите мою собачку Риму. Нам пора угулять, а она ленится и просит еду. Но можешь и покормить, а потом выгуливать.
1: Рима, гулять. Доброе утро. Разбудить мою жену Калинину Настю. Она едет на работу. Привет из Саранска, передает Дмитрий.
0: Е-е-е, Саранск, включи тусовку.

0: Чтобы готовы еще и поиграть с тобой. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
1: А если на Оли, то есть на Бис?
0: 8-495-956-101-2.
1: О, бодро пожаловать в глаза распахательное шоу. Разбудильники! Включи тусовку!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк». Точка.
9: И тогда заберет на своем видео.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605, 6+.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублёр, дабури, дабудай, дабуди, дублёр,
2: дублёр.
3: Акуна Матата, дилетний курорт. Всем жизнь без проблем. А это оле, оле, оле, шоу.
2: Разбудильники.
3: Она, сидя на диване в корсете, может уволить любого тренера на чемпионате мира по футболу, Катя Бодрова.
2: Он не спит ночами, чтобы смотреть, чем диджей Саймон.
3: О, да, мало спал, но ничего. Приятный такой недосып, да, вот мне нравится. А сейчас игра «Дублер», где надо повторять звуки и не упасть лицом в футбольный газон.
2: Mm-hmm, это точно.
3: Обычно лицом в грязи, да?
2: Именно. Или в салат. Играть с нами будут двое парней. Это Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет.
3: Hello, Леша!
4: Всем привет, дорогие ведущие!
2: Рад тебя слышать. И Филипп из Москвы. Фил, а ты здесь?
5: Да, я здесь.
3: Филипп, привет еще!
2: Ребят, мы... Такой вопрос вам. Вы киноманы или как? Леш, ты кино любишь?
4: Да, вполне, вполне. Но на данный момент больше мультики, вернее, чаще.
3: Ну, а за музыкой следишь?
4: Да, конечно.
3: А, ну, значит,
4: хорошо. Каждое утро, благодаря вашему эфиру.
3: О, красавчик.
2: Филипп, а ты не ходил на Майкла? Вот популярный сегодня фильм.
4: Очень хотели пойти с женой. Извиняюсь.
2: Да, вопрос Филиппу. Не, Фил ходил, нет, в кино?
5: Нет, к сожалению, нет.
2: Очень тебе рекомендую, ребята.
3: Так, у нас сегодня в гостях Филипп и...
2: Алексей.
3: Вот Алексей звонкий, а Филипп такой томный.
2: Томный, да. Ребята, к чему это все? Я сходила на это кино, не могу выбросить теперь треки Майкла Джексона из своей головы. А кроме того, я знаю, что Сай умеет его пародировать практически на 100%, поэтому он поможет вам в этой игре в том числе. Ваша задача сейчас... услышать мой голос Майкла Джексона и повторить максимально точно то, что он исполнил. Тот, кто сделает это точнее или смешнее, тот победил. Угу. Все просто.
3: Я там слышу голос. Это у кого?
2: Прекрасного далека.
3: Да, это у Алексея, это у тебя ребенок говорит, нет?
4: Так точно, конечно.
3: А как зовут?
4: Артём,
3: отлично. Артём может папа помочь, если что.
2: Вполне себе. Угу. Кажется, Лёша дозвонился первым, поэтому ему и начинать. Внимательно слушай и повторяй. Погнали. Элементарно, я считаю.
3: Не особо, но давай жги, Алексей. Пусть Артём даже поможет, если что. Слушаем.
2: Ну, попытка за... Хорошая попытка, Лёша.
3: Посмотрим. Окей, а теперь очередь Филиппа, да?
2: Да, Филипп, только послушай еще разок, чтобы была возможность повторить как можно точнее. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. Дайте слово Филиппу, пожалуйста. Фил, давай.
3: Филипп, ты вот твой ход. Давай.
2: Вау. Продолжай, Фил.
4: Фил, красава.
3: Бро! Это невероятно.
2: Это очень хорошо. Такие ноты взял.
3: Скажи, ты А ты вокалом занимаешься?
5: Да нет.
2: Так, давай ему задание со звездочкой.
3: Потрясающе.
2: Давай Филу задание со звездочкой.
3: Филипп, тогда вот напоследок.
2: Вот это знаешь?
5: Нет.
3: Давай попробуй.
2: Это фишка Майкла. Это была кукушка немножко, но ладно.
3: Не, ну неплохо, реально. Слушай, удивительно, что у него такой низкий голос. И еще может такие... Да, верхний регистр берет, да, вообще?
2: Мне кажется, Филипп сейчас краснеет, сидит.
3: Ну, Алексей... Ну, Алексей тоже красавчик. Так что, ой, кого выбирать? Выбираем всех!
2: Ой, да! Да что ты говоришь? Да! Какой сюрприз для меня. Он разорил нас на подарки всем. Да я только и рада. Леш, достается тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. Фил, тебе тоже достается фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Конечно.
2: А вот привет мы дадим возможность передать только одному человечку.
3: Артему.
2: Это вот, да. Кто там визжит?
3: Господин Артем, давай, главный человек в доме.
4: Что вам скажи? Маме привет. Мама? Привет, скажи всем.
2: Вот. Умница.
3: А радио DFM он сможет сказать? Получится?
4: Скажи, DFM, привет. DFM, привет. Еще не проснулся.
2: Было бы здорово, если бы это было его первое слово.
3: Но все равно папа мерч-то заработал. Первое слово DFM.
2: Санкт-Петербург, Москва, включить тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
3: Реклама на
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
6: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
7: Да я сам решу, наверное.
6: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
7: Сам решу.
6: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Чао, рагатцы. Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Димон Такси Грузовой. 75-75-75. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
14: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Шоу, где диджейский пульт не засыпает. Спящий режим никогда не уходит, потому что Саймон всегда готов включить нам что-то бодрое. И прямо сейчас рубрика «Микстура Саймона», где Сай обычно презентует разные миксы, посвященные праздникам, событиям, отдельным артистам. И интересно, чему посвятишь сегодня?
3: Сегодня моя микстура в стиле танцевальной музыки. Если кто еще не в курсе, танцевальная музыка зародилась в 70-х. Когда диджеи и продюсеры начали создавать музыку специально для дискотек, клубов и капустников. Mm-hmm. Да, спустя 50 лет эта музыка все еще заставляет людей изображать странные движения на корпоративах.
2: Это правда иногда очень странно.
3: Вообще. Ну что ж, теперь включи тусовку. Погнали.
0: Диджей Саймон.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные услуги уточните в офисе дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу летельщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалиста.

0: параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Форма в норме.
1: Оле, оле, оле, оле. Хеллоушки, ди сборная. Это Пепе спортивная часть шоу «Разбудильники». В студии Пепе фитосудья с научной камерой Катя Бодрова.
2: И тут еще зожник диджей Саймон.
1: А научная камера — это что? Объяснишь?
2: У арбитров футбольных появилась новая забава. Наушная камера. И теперь они могут вести как бы трансляцию самого матча через первое лицо, от первого лица.
1: Да, и все повторы уже теперь включают, во всех повторах включают их тоже, их кадры, да?
2: Да, и чтобы как раз их не обвиняли в том, что они несправедливо вынесли какой-то вердикт.
1: Может быть, это способ следить за ними, что человек хоть работает на поле.
2: Я надеюсь, в определенный на перерывах хотя бы ему отключают, или...
1: Ну, теперь же есть водопой же, так что перерыв на водопой. Ну что ж...
2: Представь, просто он посмотрел на красивую девушку на декольте и спалился.
1: Ну, что ж, так, смотри, мы же работаем над телом и духом, как и судьи с наушной камерой, пока холодильник не видит. В рубрике «Форма в норме».
2: Вспомнила одну фразу классную. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу.
1: Что там жмешь-то?
2: Это я к тому,
1: пожмешь, пожмешь, пожмешь. Что там еще жмешь? Это что, жмешь? Или что?
2: Мы сейчас будем пожинать характер, но начнем с привычек. Итак, ребята, 10 привычек, которые делают тело стройным.
1: О,
2: погнали, записываем
1: прикольно.
2: Заметки.
1: Давай беру.
2: Пей воду как по системе. 500 мл после еды, 500 мл перед едой, 500 мл сразу после пробуждения.
1: Запомните, водопой, водопой, водопой.
2: Потому что перекусы тоже советуют заменять водой в 80%. Потому что ощущение голода — это чаще всего просто жажда. Вторая привычка. Ешь одинаковые блюда каждый день. Оказывается...
1: Это про меня, даже в ресторан прихожу, да? Одно и то же заказываю все время.
2: Рутинные приемы пищи снижают до 200 решений в день. А это меньше переедания.
1: А где сбалансированная, ну, диета-то?
2: Ну, ты баланс соблюдай жиров, белков и углеводов. Но это... нет ничего плохого в том, чтобы есть ежедневно овсянку по утрам, например.
1: То есть это главное, что надо усвоить в жизни, да? То есть углеводы, белки и жиры.
2: Кто-то великий. Третья привычка – формула сна. 3, 2, 1. Еда за 3 часа до сна, вода за 2 часа до сна, экран за 1 час до сна.
1: О,
2: хороший сон делает дефицит калорий в разы легче.
1: Сказал 3, 2, 1, я думал, это что? Это,
2: поехали.
1: Это в футболе, что ли? Это как это называется? Это стратегия на игру, что ли? 3, 2, 1.
2: Следующая привычка – пей свою еду. Жуй ее до жидкого состояния, чтобы сигнализировать мозгу, что ты наелся реально. Пятая привычка – убери жидкие калории. Соки, кофе 3 в 1, молочные коктейли – все это лишние калории.
1: Слушай, когда я узнал, что вермишель именно в дощике 400 килокалорий, это просто...
2: Да,
1: у меня был шок. Да, в 100 граммах. Я был в шоке. Думаешь, просто лапша. А лапша-то весомая.
2: Шестая привычка – протеиновый шейк перед едой. Дает насыщение, снижает общий объем съедаемой пищи впоследствии. Любишь протеинчик?
1: Ну, кстати, я пока не мастер.
2: Да?
1: Да, у меня как по-старому,
2: я
1: да.
2: Я профессионал. Рекомендую.
1: Заметил. Я как по-старому вода просто, ну, этот, пою воду. Пью, господи.
2: Добавь псиллиум. Ну, это довольно популярная добавка в еду. Тоже смотрите внимательно, потому что я однажды пила. Воды в ней, с ней, с псиллиумом, нужно пить вообще в разы больше.
1: Да.
2: Иначе будет обратный эффектик.
1: Но еще знаете, что после этого... Вас будет звать Белый трон.
2: Да.
1: Да.
2: Есть, это наша цель.
1: Не, чтобы вы знали, но многие же не дочитывают. А, псилиум, это модно. И дай-ка я попробую. И на месте не усидеть, а потом на работе.
2: Быстро пробегаемся по оставшимся привычкам. Ну, например, 8-я. Греческий йогурт вместо десерта. Это тоже довольно вкусно.
1: Это топ.
2: О, кардио в мертвое время. Это классно. Беговая дорожка.
1: Что такое мертвое время?
2: Беговая дорожка на звонках, например. Велотренажер во время сериалов. Ходьба при созвонах. Так ты и дело выполняешь какое-то важное для тебя рабочее или бытовое, и спортом занимаешься. Называется «Мертвое время».
1: Катя, а когда уже овощевать-то? Когда отдыхать-то?
2: Погоди, 10-ю привычку послушай, иди отдыхай. Минимум 30 грамм белка в первый час после пробуждения. Стабилизирует голод, снижает тягу к сладкому и улучшает контроль аппетита на весь день.
1: Вау, а предпоследнее, то есть «Мертвое время», когда отдыхать-то?
2: Кардио в «Мертвое время».
1: Когда отдыхать-то?
2: Забудь.
1: А, ладно.
2: О пути забудь.
1: Ладно, когда на пенсии, тогда отдохнем. Хотя на пенсии мне скучно будет вообще.
0: Ну, как настроение.

0: рот. Есть еще способ развеселиться. Скажем хором нет хмурым лицам. Включим радио DFM. Всем акуна матата, жизнь без проблем.
1: Реклама на DFM.
2: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения, отдельная комната отдыха, Sony PlayStation, настольные игры и музыка, картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
6: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование, современная учебная база, более 700 бюджетных мест, социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде 70 72 80 72.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, D-People. Если из-за поздних просмотров матч по чемпионату мира по футболу у тебя футбол... Чего? Если...
1: Выйди, зайди нормально.
0: Да,
1: давай.
0: Если из-за поздних просмотров матчей чемпионата мира у тебя футбольные мячи под глазами, разгладим мячи и зарядим тебя в шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: А я вышел и зашел нормально. Зашел как черешня, не как вишня. Брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Тот самый Саймон. И мы вот о чем подумали. Мы слишком мало говорим о футболе,
0: да,
1: в нашем шоу.
0: Да.
1: И подумали хотя бы в одну игру, ну, какую-то тематику как-то внедрить. У нас впереди игра «Разбирайка», совсем скоро финал. Мы выберем победителя и вручим ему фирменный мерч от Radio DFM. А пока у тебя есть возможность присоединиться, действуй, отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. И максимально смешно расшифровывай аббревиатуру ГОЛ. G-O-L.
0: Угу. Галя, отмена лабубу.
1: Лабубу? Уже лабубу, а не лосося. Так, какие еще есть? Главный отдел лени.
0: О-о-о! Главный отдел лени?
1: Лени,
0: это,
1: да.
0: А лень — это имя или...
1: Лень, я думаю, это лень.
0: А, понял. Энергосбережение.
1: Не лены, а лени.
0: А, энергосбережение, типа, да?
1: Да.
0: Что еще есть у тебя?
1: Где отдыхать летом? Грустный опыт любви.
0: О, прикольно.
1: Оля написала, да, девочки.
0: А тут Галя, отмена лета.
1: Это уже сильно грустнее. Главный отдел любви. Это уже мотивирует.
0: Прекрасно.
1: От Алекса.
0: Так, Оксана пишет: гол, главный отжиг лета.
1: О, это прям как гимн этого лета. Газель объехала лихо.
0: Ух ты, если у тебя газель, тут Александр пишет: гиена отгоняет льва. Это что-то из этого...
1: Да, что-то на африканском.
0: Планета животных, да?
1: Гопник окрикнул лысого.
0: У меня гена. У меня гена, у тебя гопник.
1: Голкипер отдел ласты. Ну, если не считать, что надел, нормально.
0: Ну, вообще, ребят, ну, отжигайте.
1: Мне нравится.
0: Да, вообще, лайк.
1: Тем не менее, мы ждем еще более смешные, возможно, версии расшифровки аббревиатуры ГОЛ. Еще раз в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Да, пробушка законно выйдет через несколько минут, через одну песню.
1: И зайдет нормально.
0: Да, и зайдет нормально. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группа ВКонтакте, наши мессенджеры, личка в том числе. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте.
2: Окей, а я в мессенджере. Умида пишет: «Доброе утро, Саймон и Катя. Желаю всем хорошего летнего рабочего дня. Привет from Turkmenistan».
1: Wow.
2: Туркмени! Yeah. Слушаем! Танцуем. Включаем тусовку. Yeah! Rock you! Опа!
3: Танцуют все! Танцуют все!
2: Ух ты!
1: Доброе утро, наши любимые разбудильники. Разбудите нас с мужем, пожалуйста. Хоть и в отпуск, хоть и отпуск у меня, но надо собирать вещи и готовиться к переезду в субботу. Ростов-на-Дону, Евгения.
2: Но переезд — это ваша тема, да?
1: Ой, я как вспомню, так вздрогну. Ненавижу переезжать.
2: Не просто, зато скоро уже...
1: Ну да, новое гнездышко. Тоже хорошо.
2: Даша, и потом приедем, погуляем на
1: новоселье.
2: Да. Мы, кстати,
1: в Ростов не шумные.
2: Да, не шумные.
1: Мы не шумные.
2: Да, не капризные. Вот.
1: И скромные.
2: Мало едим.
1: За себя говори.
2: Ну, таких же приглашают. Там уже покажем истинное лицо. Пусть сначала пригласят. Ну что ж...

0: дальше у нас в мессенджере пишет Аня. Разбудите мою подругу Ригу и ее дочку Еву. Они прекрасные. Понятно ваше было?
1: Как моя младшая сестра.
0: Непонятно было?
1: Я иду и пою.
0: Да, работаю и пою.
1: Вот в этот город, кажется, мы еще пробушку не отправляли. Доброе утро, уважаемые, во-первых, вообще-то. Екатерина и Саймон. Разбудите Артема из города Азов.
0: Когда тебя называют Екатерина, это звучит как официально.
1: Екатерина и Саймон.
0: Екатерина Корсетовна.
1: Корсетовна. Семен Семенович. В эфире.
0: Ладно, пробушка
1: будет... Симон Симонович.
0: Будет выполнен. Поехали.
2: Yo, people.
0: What?
2: Music.
0: Come on.
2: Hey.

0: Фейка. Расшифровываем аббревиатуру ГОЛ. Группа ВКонтакте под последним постом. В наши мессенджеры. Отправляйся, делай красиво.
1: Делай красиво.
0: И получишь фирменный мерч от Радио Диафа.
1: Разбирайка называется игра. Вы уже знаете, что делать. Что повторять-то? То есть один человек выгружает по 20 слов. А по 20
0: слов?
1: Аббревиатур. Да. Ладно. Ну что ж, Радио DFM, зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусов.

реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
7: Потом.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Микстура. Разбирайка.
2: Вас.
3: Опять не туда натыкал.
2: Не туда натыкал, а так WhatsApp хотел нажать.
4: WhatsApp.
2: Вот что хотел нажать, промазал. Ну что ж, WhatsApp, Ди Мундиал. Если ты думаешь, что гол – это Галя, отмена Лабубун, принимаем тебя в нашем супермаркете. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». В студии королева танцпола Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Разбирайка», где расшифруем все, кроме размер зарплаты после отпуска.
3: Игра «Разбирайка» действительная. Сегодня мы расшифровываем аббревиатуру ГОЛ. Г-О-Л. Оставить свою расшифровку можно было в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, и в личку отправить тоже можно было. Ищем самую смешную расшифровку, все верно?
2: Так, я буду читать в мессенджере. А ты где будешь?
3: В группе ВКонтакте.
2: Окей. Так, что у нас есть? Ну, я, по-моему, уже говорил, что Гена отгоняет льва, да? То есть это Саша Александр присылал.
3: Готова отдыхать лежа. О, всегда, Оля. Всегда.
2: Готова, что там, Оля?
3: Отдыхать лежа.
2: А, отдыхать лежа. Окей, так, что у нас? Гоша обнимает лемура. Это в личку прислал.
3: Это что-то из личной жизни.
2: Но это не подписался, правда. То есть Гоша обнимает лемура.
3: Сходил в зоопарк. Главный отдел лысых. Пишет нам Марат.
2: А там у них что, начальник это Джейсон Стейтем, да?
3: У них там заходишь в это помещение, жмуришься, слишком, слишком светло.
2: Зато аэродинамичнее у них тестостерон очень много. Так, что у нас? Гол государственный от важных людей. Так, окей.
3: Глажу облака ложкой. Вот что мне нравится. Готов оседлать львицу.
2: Ух ты!
3: Что за лев этот зигар? Мне кажется, Саша попутал сайт знакомств и нашу группу ВКонтакте.
2: А я думал, он работает по мему. Там, где обезьяна съела на кабанчика, и они улетели вместе. Ты не видел мем, где обезьяна садится и стартует с места?
3: Это искусственный интеллект или нет?
2: Настоящий видос.
3: Да?
2: Это еще до искусственных интеллектов. Так, Макс пишет у нас в личке. Так, мессенджеры в личке. А главный омар летает. Летучий омар, это что?
3: Статус главного омара, это, конечно...
2: Да, этот в фильме «Under the Sea», «Under the Sea», это как «Darling is bitter», «Красотка».
3: Так.
2: Не, не «Красотка», которая под землей, под водой.
3: «Красотка под землей».
2: Не, не «Красотка», под водой, как ее зовут?
3: Что это за фильм? Давайте поможем Саймону.
2: «Русалка».
3: «Русалочка».
2: А кто там поет, это лобстер или краб?
3: Лобстер, наверное.
2: Это лобстер, да? Или омар?
3: Нет, это точно не краб.
2: И не омар, да? Ладно, хорошо.
3: Есть еще одна версия, которая вообще побеждает в моей жизни, потому что ты знаешь, какое блюдо мое любимое?
2: А ленивые голубцы?
3: Именно. Так вот, Денис Керносов пишет, голубцы очень ленивые.
2: Вау, ну это заслуживает.
3: И очень вкусные. За этот комментарий, за эту расшифровку я хочу отдать фирменный мерч от Радио ДФМ Денису.
2: Вау. Слушай, ну мне тоже от того же Макса, то очень понравился греческий опоссум лайт.
3: Главное не представлять.
2: А что круче-то, опоссум лайт или омар летает?
3: Я буду думаю, опоссум лает.
2: Да?
3: Ну, в греческий же. Я представила тематическую вечеринку, где он такой в греческом стиле.
2: Вот, редкий случай, когда после слова греческий не идет следом салат, да? Ладно, то значит греческий опоссум лает от того же Макса у нас в личке побеждает.
3: А у тебя? И Денис за те самые очень ленивые голубцы. Отдаем вам, парни, фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Голубцы очень ленивые.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама на
4: ДФМ. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Не госпрограмма?
13: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
14: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
15: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И здесь два естественных интеллекта. Катя Бодрова.
2: И брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Подключаем интеллект искусственный. Зовут его Ди И. И сегодня мы узнали, что он болеет за самые, малоподающие надежды в сборные на чемпионате мира по футболу 2026.
2: Ну что ж, в этом чемпионате по футболу принимает участие рекордное количество сборных. Целых 48. Впервые в истории вообще. Мы решили, мы с нашим искусственным интеллектом решили поддержать 12 самых слабых сборных в мире по рейтингу FIFA, которые попали на этот чемпионат. То есть мы хотим посмотреть, как далеко они пройдут.
1: Да, следить за их успехами. Вот. И вообще поддержка, я думаю, для новичков чемпионата мира очень важна.
2: И напоминаю, что в рейтинге FIFA 211 национальных сборных. Узбекистан, например, занимает 50-е место из 211. Так мы послушаем крик души и гимн поддержки 12 самых слабых сборных на этом чемпионате, созданный ИИ. Ну что ж, припев... наверняка припев всем будет понятен.
1: Ну, давай не самых неопытных.
2: Окей, неопытных. Слабые, они не обидятся, на самом деле.
1: Думаешь?
2: Да, конечно, конечно. Они сами в курсе.
1: То есть это... просто я уверена, что нас слушают в Новой Зеландии,
2: Но, а на каком месте Новой Зеландии?
1: 85-е.
2: Вот, но из 211 стран, это же гордость. Даже выше экватора вообще они находятся. Так что все нормально. Какой припев у нас сегодня? Оле, оле, оле, футбол, дай спать. Оле, оле, оле, мне завтра в 4 встать. Крик души. Слушаем гимн.

0: спонсор нашего недосыпа, да? Вау, ну как тебе трек?
1: Мне понравился. Праздничный, такой, да? Для болельщиков, да, очень бьется с чемпионатом мира.
0: Да, кому, у кого есть желание брать или заимствовать, пожалуйста, футбол, действительно, дай спать.
1: Мне в 5 вставать.
0: А, тебе в 5, а мне в 4.
1: Я чуть корректирую.
0: Ну что же, Кэт, теперь выбирай, за кого будешь болеть из этих 12 сборных.
1: Ну, конечно, я буду теперь следить за Кабо Верде.
0: О, да.
1: Голкипер, который сборный.
0: Звезда. Сейчас вообще.
1: Сейчас звезда, да, в Prime Air'е. Кюрасао просто красиво звучит.
0: Просто сейчас надо выпустить песню. Кюрасао — это где? Не Майорка, это где? Кюрасао —
1: это где?
0: Это, ну, на Карибском бассейне где-то там.
1: И я хочу побывать в Новой Зеландии. Ну вот, подлизываться уже сейчас нужно начать. За это Новую же, Зеландию.
0: Это, кстати, считается самая слабая команда на чемпионате мира в этом году.
1: Класс.
0: Новая Зеландия. Господи, Новая Зеландия.
1: Первые с конца.
0: А, да, Новая Зеландия. А Узбекистан я точно буду болеть.
1: Узбекистан, конечно.
0: Вот. Да. Но ЮАР тоже буду болеть за ЮАР. Кто еще мне нравится? Ну, Кабо-Верде, сам себе разумеется. Но давай возьмешь тоже и Иорданию, Босния и Герцеговина. Господи, вы говоришь, тебе дадут приз. Ладно, все, мы выбрали. Хотя я за всех буду болеть. И посмотрим, как далеко они пройдут.
1: Да, будем следить.
0: Да. Как Катя сказала, нет слабых команд, а есть...
1: Неопытные.
0: Неопытные. И есть первые сзади.
1: С конца.
0: А, с конца. Все, определились. Зима-зима всем за внимание. Всем желаем праздничного настроения. Арива! Оле, оле, оле, оле, оле. Хватит, бро.

0: будильники на радио DFM. Ха-ха!
1: Реклама. On DFM. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену на

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Up the next.
11: А дальше – тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон. Черный перец, Акбалао, Мэрио Куланья.
2: Да, от которого ты всегда, в любой рандомный момент, можешь получить входящий звонок. Саймон регулярно звонит в различные конторы, просто обычным людям, для того, чтобы задать какой-то каверзный, странный вопрос или обратиться за странной каверзной услугой. Кому звонил на этот раз?
3: Этот раз, ты же понимаешь, что уже наступило лето. И значит, пора заранее покупать билеты туда, где проведу каникулы. Да, так что куда? Не в Майорка и не, пока не в Кюрасао, да. А в Дубай? А в Турцию? Нет. В Египет? Таиланд? Нет. Нашел направление поинтереснее. Поэтому пора побеспокоить тур-агентство.
4: Добрый день, Вера.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Я очень хочу купить билет. Вы мне поможете?
4: Куда?
5: Я хочу купить тур в Ваканду.
4: Куда?
5: Ваканда.
4: Что такое Ваканда?
5: Это моя страна, я приехаю оттуда, хочу вернуться.
4: Какой город вас интересует?
5: Ваканда.
4: Это какая страна?
5: Ваканда. Вы не были?
4: Нет, к сожалению, не была. Ну, вы знаете, мы не продаем туры в Ваканду.
5: Ну, мне... мой друг сказал, что я должен сказать пароль, и вы мне билет продаете?
4: Ну, билет возможно, но туров у нас туда нет.
5: Хорошо, билет. Окей, билет.
4: И какой пароль?
5: Ваканда.
4: Этот пароль мне ничего не говорит.
5: А Дора Миладжи? Проходит пароль?
4: Тоже нет.
5: А вибраниум?
4: Это какая-то шутка, потому что нет такой страны у нас.
5: Я шучу про мою страну? Вы работаете в турагентстве, вы не знаете, где Ваканда?
4: Google знает, а я нет.
6: Прошу прощения, не услышала.
5: Ваканда.
6: В Ваканду не отправляем.
5: Почему?
6: Потому что это вселенная Марвел.
5: Это кто?
6: Это в комиксах только есть.
5: Ну, у меня деньги, но проблем. Деньги есть.
6: Я понимаю.
5: Но мне очень надо доставить человеку вибраниум, передать.
6: Вибраниум, понятно, да. Да, конечно. А вашего человека случайно не Пантера зовут, черная?
5: Он Пантера, да.
6: Да, конечно.
5: Вы знаете про моего народа?
6: Да.
5: А как вы знаете, никто про нас же ничего не знает.
6: Ну, про вас фильмы показывают, знаете.
5: Какой фильм?
6: «Черная пантера» называется.
5: Про Ваканду?
6: Да.
5: А я не могу домой вернуться, понимаете? Потому что никто
6: а
5: не...
6: А как вы оттуда уехали?
5: Я уехал на самолет, а теперь так, никто... Все сказал, что билет нету.
6: Ну, видите, всякое бывает. Значит, вам судьба уже жить не в Ваканде, а у нас.
5: Ну, я могу же через Королевскую гавань на лодке, могу доплыть, через Вестерос поеду. Вы деньги не хочешь заработать? Как вас зовут?
6: Мария.
5: Мария, пожалуйста, вот у меня должен быть свадьба, у меня жена из племени Доре Миладжи. Я должен...
6: видела их в кино.
5: Тоже в кино показали Дора Миладжи?
6: Всех показали в кино, всех.
5: Это кошмар. Меня зовут Акбалао Мэрио Куланджа.
6: Мне кажется, что я знаю, кто вы.
5: А кто я?
6: Саймон. Я ваше радио по утрам слушаю. Спасибо большое вам.
0: Рэп-прогноз на DFM.
3: Ваканду.
1: Рэп.

0: лицам. Включим DFM. Всем акуна матата, жизнь без проблем.
1: Реклама на
2: DFM. Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС код.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: 21.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напоминаем, шоу с гарантией. Да, сегодня мы учились себя продавать. Пытались купить тур во вселенную Марвел. И очень мало говорили про футбол. Это очевидно.
2: Очень мало вообще. Надо повторить завтра.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как бы сказала тумбочка за секунду до... мизинчик.
2: Ой, да здравствуй, Бол. Какая Бол? Ну что ж, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа. На прощание вот такая забавная история с чемпионата мира по футболу. По новым правилам FIFA обязала арбитров объявлять решение после просмотра видеоповтора. То есть он должен объяснить всем, что там ты видел и почему принял такое решение.
1: Так, да? Аргументировать.
2: Да, причем по гарнитуре. У него специальная гарнитура. И когда он говорит, весь стадион слышит. Угу. И ты тоже как бы, зритель.
1: И он что-то ляпнул там?
2: Сейчас будет. Так, и что ж, во время матча Мексика-ЮАР бразильский судья отправился к монитору пересматривать момент. И после чего он уже говорит в микрофон, то есть собственное решение, что он решил. И начал нести такой корявый английский, что его официальная речь превратилась в абсолютно нечленораздельный набор звуков. Футболисты на поле были в таком ступоре, что смотрели на судью, как будто на пришельца. И разошлись все они на мем. Короче, все так стоят.
1: Все, я поняла, я видела этот ролик, видела, да, кайф.
2: What the fuck, Pep? Шнейни. Вот так что, ди народ, желаю всем, конечно, зашибенного дня, без трудностей перевода. А я, диджей MC Саймон, везде во всех соцсетях, целую вас. Люблю, не могу. Точнее, блю-блю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: На волне в одном направлении французов Офенбах, Miles Away на Radio DFM. Ну, я думаю, что это далеко не классический пример, когда утро должно начинаться именно с круассана и чашечки горячего бодрящего кофе. Мне почему-то кажется, что ребята из Офенбах ближе к обеду только-только там начинают просыпаться, что-то делать, особенно во время гастроли. Ну, слушайте, я могу ошибаться, и хорошо, если они все-таки предпочитают другой вариант, как мы с вами. Просыпаться в компании разбудильников наших веселых Кати и Саймона, Саймона и Кати. Им, кстати, огромное спасибо за бодрое утро. Ждем их завтра, чтобы это же повторить и даже лучше. Продолжим, кстати, в том же ключе, в том же ритме. Алекс Гаудино, Watch Out, весьма бодрящий трек. А еще раньше Алан Уокер, дождитесь.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк. Точка.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Его словарный запас русского языка становился все больше и больше. Вот не просто там «Привет», «Здравствуйте», «Как дела?», но и там были уже полноценные фразы. Это круто, на самом деле. Вот и актриса Эмили Блант, между прочим, та самая актриса, которая сыграла рыжую помощницу Миранду Присли в «Дьяволе носит Прада». Помните такую, да? Так вот, в другом фильме про инопланетян 2026 года Эмили Блант сговорила на русском. Хотите послушать, как это звучит, а? Очень сильно хотите? Вот, пожалуйста.
1: У нас никакой денег, иди, разговоры не на эту тему. Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда?
0: Stop it! Если честно, в самом начале очень сложно понять, о чем там она говорит. Я лишь отчетливо услышал вот эту вот фразу.
1: Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда?
0: Ума не приложу. Так это звучит в исполнении Эмили Блант. Превосходно просто. Эмили, приезжай так, на всякий случай, к нам в Россию, научим и другим словам, если что. Обещаем. Ну, а посмотрите этот отрывок из фильма, который называется «День разоблачения», между прочим. А можете в канале Radio DFM в Макси подписывайтесь прямо сейчас и во всех социальных сетях.
2: Реклама на DFM. В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: впечатлениями, своими переживаниями прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ. Ну что я могу сказать, нам тоже в ближайшие минуты будет очень хорошо. А знаете почему? А потому что игра, в которой вы обожаете, мне кажется, в которой вы обожаете принимать участие. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну, если вы дозвонитесь, тогда будем угадывать вашу профессию, постараемся догадаться, кем вы работаете. А если вы по ту сторону приемника окажетесь, тогда у вас тоже есть шансы получить подарок. Итак, звоните 8-495-956-1012, набирайте этот номер прямо сейчас. Впереди «Ты кто такой?» Давай, до свидания. Поиграем и, разумеется, подарки тоже успеем раздать. Удачи!
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
3: Хороший бизнес.
2: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: С естественным интеллектом.
2: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16-20, подобные на Туту, только 6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: Круглосуточно.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКН 102-873-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

попасть в игру под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Звоните 8495-956-1012. Ну а прямо сейчас давайте послушаем Offenbach. Norma Jean Martin, Overdrive, здесь на Radio DFM.

0: что ехать на дачу, но при этом, чтобы тебя не заставили там работать. Даже когда друзья приглашают на шашлыки, есть риск. Всегда есть, что вас заставят взять в руки газонокосилку, ну и что-то там поделать. Поэтому держите это всегда в своей голове. Не исключайте. Леонид Руденко на Радио FM. Дача. Через пару минут ждем Тиеста. Здесь на Радио FM.
1: Реклама на Диэфэм. Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы Радио Диэфэм. Вологде. 70 72 82.

рабочего дня. Я понимаю, что в сезон отпусков сейчас кто-то может и отдыхать. Это тоже хорошо, это норма, это нормально, это замечательно. И, в общем, друзья, чем бы вы ни занимались, давайте вместе будем слушать лучшие треки, именно под них будем включать тусовку. ATB, Marshmallow, Portugal The Man, они впереди. А еще в этом часе игра «Московский бит» с очень крутыми подарками, поэтому не пропустите, будьте рядышком.

0: к путешествиям, да и к тем, кто этим, собственно, регулярно занимается. Strangers на радио DFM. Но вот когда страсть и притяжение становятся не такими уж яркими, развитие событий в этой ситуации может быть самым разнообразным. Вот, пожалуйста, один из москвичей недавно удивил свою бывшую. Во время раздела имущества они никак не могли договориться по поводу машины, кому она достанется, собственно, да, тачка. Он говорит: нет, это мое. Она говорит: нет, ни в коем случае, это только мое. И в итоге парня достала эта ситуация, он взял, вызвал рабочих и, внимание, распилил спорткар Mercedes-Benz пополам. Вот такие вот дела. Ну, я надеюсь, ее половину он завернул все-таки в укапу, в такую красивую пленочку с большим-большим красным бантиком. Ну, как полагается. Но больше всего мне интересна реакция рабочих, которые делили тачку пополам. Я бы все отдал, на самом деле, чтобы посмотреть на их лица в этот момент. Но, к большому сожалению, такого, видимо, не случится в моей жизни.
1: Реклама на DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

А я ведь на самом деле предупреждал, что в этом часе у нас ожидается московский блиц. И, как мне кажется, пора отвечать на вопросы и получать уже за это деньги. Так что звоните 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, и пусть именно вы сегодня

0: «Московский лифт» на радио ДВМ. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Московский блиц начинается в эти секунды, и вы не представляете, насколько переполняют положительные эмоции Светлану. Администратор в салоне красоты, эта девушка присоединяется к моей компании. Как она была сейчас, как она была, как она визжала, когда она дозвонилась по номеру один. Света, привет!
2: Привет!
1: Ох, Света, я бы хотел работать в твоей компании. Такой позитивный человек. Ты всегда так вот своих клиентов, которые появляются там у вас в салоне красоты.
2: Да, тут душу отдаю, душу.
1: Ну, себя целиком не отдавай, себе кое-что тоже оставь, хорошо?
2: Хорошо.
1: Так, Света принимает участие сегодня в московском блице. Перейдем к игре. Я задам тебе 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа. Твоя задача — выбрать верный. Каждый правильный ответ стоит 1000 рублей, которые ты можешь потратить уже на одном из популярных маркетплейсов. И имей, пожалуйста, в виду, Света, что время ограничено, и надо успеть ответить на все вопросы. Таким образом, твой максимальный выигрыш может составить 4000 рублей. Неплохой подарочек, согласись.
2: Да, согласна.
1: Ну, согласна. Ты согласна? Точнее, готова начать?
2: Готова.
1: Уже? Тогда я тебе желаю удачи. Начинаем.
0: Московский блиц.
1: Вопрос по номерам 1. Какой из музеев находится под землей? Музей метро или музей археологии Москвы?
2: Археология Москвы.
1: Это правильный ответ.

0: Большим московским цирком называют цирк на Цветном или на проспекте Вернадского?
1: На Цветном. На Вернадского.
0: Цветной был принят, вариант первый, и он был неправильный. На самом деле, на проспекте Вернадского. Третий вопрос. Как называется московский сервис для покупки билетов? Культ, поход или Мосбилет?
1: Мосбилет.
0: Это правильный ответ. В сервисе Мосбилет можно купить билеты без наценки. Какая функция сервиса Мосбилет позволяет порадовать близкого человека посещением мероприятия? Билет в подарок или сертификат на любую сумму?
1: Билет в подарок.
0: Ответ принимается. И это был правильный ответ.
1: Класс!
0: Да. Так, по-моему, у нас была только одна ошибочка. Или две, или три, или четыре. Так, сейчас будем...
1: Одна ошибочка.
0: Да, Света, ну подожди, сейчас подведем. Ты меня вот так вот... Нет, я все проверю. Четвертый вопрос. Да, действительно, билет в подарок — это правильный вариант ответа. Мосбилет. Ты моментально ответила и тоже заработала вторую тысячу себе в подарочек. Проспект Вернадского. Тут ошибочка вышла. И музей, разумеется, археология, он находится под землей. Три правильных ответа, и это получается 3000 рублей ты получаешь у нас в подарок. Я тебя от всей души поздравляю.
1: Спасибо.
0: Света,
1: спасибо большое.
0: 3000 рублей, которые ты можешь потратить в одном из популярных маркетплейсов. Молодец, поздравляю. Ты довольна?
1: Довольна, очень довольна. Спасибо большое, DFM. Благодарна вам.
0: Вот и отлично, я тоже рад.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: От меня, Тимура Белова, всем большой привет. Вы слушаете Радио ДФМ. Лето продолжается, настроение соответствующее. Хочется отдыхать. Ну, кому-то, может быть, хочется работать. Я не знаю, кто выбирает и что выбирает. Но тут недавно стало известно, что 30% россиян обожают все-таки медленные путешествия. Медленные путешествия — это как? Это когда не нужно никуда спешить, можно долго оставаться на одном и том же месте во время отдыха и замедляться. Формат, мне кажется, специально для тех, кто каждый день куда-то бежит, куда-то спешит, куда-то торопится, а тут можно наконец-то расслабиться и получить удовольствие. Вот и у меня вопрос. Идеальный отдых, вот лично для вас, каким он должен быть? Лежать, бежать, есть, что-то еще делать? Пишите в Макси, короткие голосовые тоже принимаются.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Заходите, пишите, отправляйте короткие голосовые. Андрей тут написал. Вот сразу, понимаете, молодой человек отреагировал, потому что тема отдыха, прям, видимо, мне кажется, у него для... такая важная. Море, массаж и отбой в 10 вечера. Еще ням-ням обязательно и что-нибудь потом приятненькое. Так, Юля пишет, самый лучший отдых — это когда несколько пар наших хороших друзей в одной гостинице, чтобы тусить можно было веселей, особенно вечерком. А днем, я так понимаю, друг от друга отдыхать. Ага. Для меня идеальный отдых — это на частной вилле на каком-нибудь острове с собственным бассейном, без посторонних людей, плюс яхта, и чтобы в распоряжении была безлимитная золотая карта. А Дмитрия, Дим, ты, пожалуйста, проснись. Я думаю, что это вот роль какого-то ведущего специального проекта, где они путешествуют, там обмениваются вот этими золотыми картами. Ну, хотя в твоем случае, может быть, все случится уже в ближайшее время. Лес, поле, речка, грибы, ягоды, картошечка, черный хлеб, удочка, рыбка, птички поют и белочка. Такой вот набор у Игоря. Белочка, та, что с орешками, я так понимаю, да? Ну, надеюсь.
1: Реклама на Дифа. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: О, стройландия.ру. 46-06-61. Гуатеринбург. Айс автоматики 28А. Угрен 112-564-34-61.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ Рио. Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: как-то вот совершаете танцевальное движение, отвлечься и забыть, что у нас впереди та самая игрушка, в которой вы, ну, регулярно принимаете участие, а кто-то регулярно ее слушает, отвечает на вопросы и тоже так, знаете, думает: ох, когда-нибудь я все-таки, ох, решусь и дозвонюсь. Если вот сегодня вы чувствуете, что нужно принять участие в квизе и получить за это подарки, тогда действуйте прямо сейчас. Номер записывайте: 8495-956-1012. Набирайте его как можно быстрее. 8495-956-1012. И с кем-то из вас буквально через пару минут поиграем, обязательно поиграем в квиз. Желаю вам удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пендел!
2: Перец!
3: Пендел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-873-988-54-58.
15: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
16: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
15: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
17: Welcome back. And right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.

0: Не любит она плавать и обожает отжимания. Ну, такая вот спортивная девушка присоединяется к моей компании. Оля, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: А что такое? Вот отжиматься ты научилась, бегать тоже прекрасно бегаешь. Что с плаванием там, я не могу, какие проблемы? Не могу понять.
1: Нет, я умею плавать вот так вот примитивно. Ага. Но хотелось бы научиться прям вот, прям хорошо. У меня есть такая цель.
0: Ага.
1: Когда я планирую заняться с тренером этим делом в ближайшее время.
0: Ну, смотрите, там занимайтесь, потом сообщай о результатах, ладно? Потому что...
1: Обязательно.
0: Вот эта звездочка, которая плывет там в басике обычно, это, я так понимаю, быстрее Олечка расслабляется, да, после проделанной работы в спортзале?
1: Да, да, да.
0: Хорошо, Оль, ну, сейчас у нас другая работа, ты будешь отвечать на вопросы на протяжении одной минуты, я эти вопросы, соответственно, буду задавать, а потом мы почитаем количество правильных ответов. Фу, спортивный вопрос. Ты готова?
1: Да.
0: Но в таком случае я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День русского кваса отмечается 17 июня. Для какого летнего холодного супа используют этот напиток как основу?
1: Окрошка.
0: Окрошка – это правильный ответ. Назови один из ингредиентов окрошки, который предварительно варят в мундире, а потом нарезают кубиками.
1: Картофель.
0: Картофель тоже правильно. Всемирный день крокодила в эту среду. А к какому классу животных относится это хвостатое и зубастое существо?
1: Земноводные.
0: Нет, присмыкающиеся или рептилия. Ну а теперь послушай небольшой фрагмент и скажи, как зовут этого мультперсонажа?
2: Крокодил хочет.
1: Боюсь.
0: Крокодил Гена. 63 года назад был получен патент на фотоаппарат для моментальной печати фотографии. Как он называется? Первая буква П.
1: Полароид.
0: Полароид, да, правильно. Всемирный день карате. Правда, что в 2020 году этот вид спорта был включен в Олимпийские игры, а через 4 года его вновь исключили?
1: Пусть да.
0: Да, и как с японского переводится слово карате? Пустая рука или танец огня?
1: Пускай рука.
0: Ну, пускай. Пускай будет пустая рука. Это тоже правильный ответ. Итак, подводим итоги. Считаем количество правильных ответов. Ну, ты вот знаешь, особо как-то и не напрягалась так быстренько, отвечал на вопросы, все легко и просто, по-моему, прошло. Но по вот этой атмосфере...
1: Коми-гены.
0: Коми-гена обижен, потому что крокодил хочет найти друзей. Но, по всей видимости, тебе подругой крокодила никогда не стать. А крошка принимается, картофель тоже принимается. Да, с крокодилами тут неладное произошло. И на первый, на второй вопрос про это существо ты не ответила. Пусть крокодилы в твоей жизни никогда не встречаются. Полароид засчитано, Олимпийские игры – да, и пустая рука – да. Это 5 правильных ответов из 7 возможных. Ну, весьма неплохой результат. Пятерочка такая красивая нарисовалась. Олечка, молодец.
1: Ура!
0: Ура! Ты еще и получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Еще раз ура!
1: Ура! Спасибо большое.
0: А теперь, знаешь, вот слово, словно выполнив отжимания, я не знаю, там, пробежав 5 километров на всю страну, тебе нужно как можно позитивнее, как можно громче прокричать слово «квиз», чтобы разбудить абсолютно всех, кто в этот момент, может быть, задремал. На счет 3. 1, 2, 3. Оля!

0: Parson James, Stole the Show, так называется их совместный трек, который мы послушали только что. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Это Радио ДФМ. Включи тусовку, где бы ты сейчас ни находился.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
8: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
13: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Санчес и не иначе. Lost только что в эфире радио DFM. Ну а почему бы и да? Уехать и затеряться где-нибудь в глубинке. Тем более, что нынче в России набирает популярность новый вид отдыха под названием избинг. Это так называемые поездки в отдаленные села с целью пожить в деревенских домиках и познакомиться с русским бытом. Например, поколоть дрова, подоить корову, покататься на лошадях, слепить пельмени или даже сварить сыр.
1: А что, звучит хайпо?
0: Ну вот, есть цель, будет и план действий на предстоящие выходные. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч, а пока спешу вам пожелать легкого рабочего дня.

0: что с нами на прямой связи прямо сейчас человек, который готов будет серьезно потрепать наши новостные заголовки. Это Евгений. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Да, откуда вы к нам пожаловали? Вас плохо слышно, кстати.
1: Город Нижнекамск.
0: Ага, знаем такой. Это рядом с Казанью. Да-да-да, Республика Татарстан. Давайте играть, Евгений, не расслабляйтесь. Фейк-ньюс. У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам озвучу, но вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. Перспективка огонь. И обсуждать здесь даже нечего. Короче говоря, вот как выглядит первый новостной заголовок. Давайте. В России захотели запретить деньги банкам. Банка приколов. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет. Фейк.
0: В Китае компания устроила застолье прямо посреди проезжей части. Бог ты мой.
1: Это правда.
0: FIFA объявила, что в следующем чемпионате мира примут участие 128 команд.
1: 128 в чемпионате мира?
0: Да.
1: Ну, наверное, правда.
0: К сожалению, день рождения только раз в году. Давайте подводить итоги, все будет понятно. Да, в России захотели запретить деньги банка приколов. Тут вы промахнулись, во втором угадали. В Китае компания действительно устроила застолье прямо посреди проезжей части. Ну и таки нет. FIFA не объявляла, что в следующем году... что в следующем чемпионат мира по футболу уже раз в 4 года, господи боже мой, примут участие 128 команд. Наверное, это было бы очень много, и слишком долго проходили соревнования. Уважаемый Евгений, не сегодня, я развожу руками, а вы передаете свои приветы.
1: Ничего страшного. Ну, всем привет, всему Нижнекамску, всей стране, всему Татарстану, всем здоровья, хорошего лета.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Энергорешение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
7: Мирон Проворов.
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Алина Соколова.
9: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
7: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
10: 13+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1940 году, тогда еще у села, ну а теперь уже у деревни Мещеры Горьковской, а ныне Нижегородской области, выпал дождь из серебряных монет времен царей Ивана Грозного и Михаила Романова, захоронение которых разрыл смерч и поднял воздух. В 1950-м в Штатах провели первую в мире операцию по пересадке почки человеку, а в 1970-м американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первую в мире полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
1: DFM. Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы. Совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС кода.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: У нас вот в народе как говорят, что не день, то праздник какой-то. Об этом я обязательно поведаю ближе к концу часа. А пока мест поговорим о рекордах, которые случаются также на регулярной основе и вызывают изумление. Непальский спортсмен женщины официально вписал свое имя в книгу Гиннесса, установив безумный рекорд. Он спустился по лестнице на руках, преодолев 100 каменных ступенек всего за 45 секунд.
1: Ох, ловкач.
0: Не то слово. Нам бы тут на ногах нормально спуститься и нос себе не расквасить, а он на руках по лестницам еще щеголяет. При этом еще и хвастаться успевает. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. Да ну тебя. А вы, наоборот, максимально, пожалуйста, включайтесь в процесс, угадывайте, что было дальше, и выигрывайте фирменный мерч от Радио DFM. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Игра случится уже совсем скоро, и я настойчиво продолжаю желать вам легкого рабочего дня.

0: Ну что, самое время поиграться с Григорием. Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как у вас дела обстоят с интуицией, Григорий?
1: Хорошо, не жалуюсь.
0: Протестим?
1: Да.
0: Что было дальше? У меня для вас есть самые нереальные реальные новости. И для вас тоже, дорогие друзья. Сейчас я вам, Григорий, озвучу ее начало. Следом предложу три варианта концовки. То бишь, три варианта развития событий. Если вы угадаете, а может быть, как-то интуитивно подберетесь к концовочке, мы подарим обязательно наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получится и останется время, мы послушаем ваши фирменные приветы. А пока, Григорий, в Москве жители одного из домов вызвали соседки-спасателей, потому что она, многоточие вопрос, чего было дальше? Не открыла дверь, не вышла во двор к подружкам или перестала присылать открытки в домовой чат. Выбирайте теперь.
1: Ну, я думаю, что...
0: Что?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант? Не открыла дверь, да, вы считаете?
1: Да.
0: А если я скажу, что у нас самая нереальная реальная новость, что-то поменяется?
1: Нет, я уверен.
0: Ну да ладно. В Москве жители одного из домов вызвали соседки-спасателей, потому что она перестала присылать открытки в домовой чат. Григорий.
1: Да.
0: Григорий! К слову, соседи большие молодцы! Знаете почему? Ведь они забили тревогу не понапрасну. Женщина почувствовала себя плохо, поэтому неожиданно прибывшая бригада в прямом смысле спасла ей жизнь. Григорий, вы здесь?
1: Да.
0: Не сегодня. Тренируйте пока свою интуицию и передавайте свои фирменные приветы.
1: Так, ну передаю привет Глебу, Ярику и Григорию из Санкт-Петербурга.
0: Точно, ни про кого не забыли?
1: Нет.
0: Вот так вот. Я к вам вскоре вернусь, потому что хочется рассказать о праздниках, которые можно отметить сегодня.
2: Реклама на
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: По стройландия.ру. 46-09-61. Гуатринбок. Айс автоматики 28А. Угрен 112-565-804-39-61.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным. Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио

0: как говорится. Давайте-ка попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно день свежих овощей, и есть только лишь одни салатики. Кишечник вам за это скажет спасибо. Ну или же отпраздновать день внезапно отданного долга и вернуть все, что так давно собирались отдать. Вспомнили этих негодников?
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 52 тысяч поездок со скидкой по карте «Забота» завершено в июне в Вологде. Речной вокзал восстановят к юбилею Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получают жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 52 тысяч поездок со скидкой по карте «Забота» совершено в июне в Вологде. С 1 июня в областной столице вступили в силу новые меры поддержки для держателей карты «Забота». Одна из них – скидка на разовую поездку в размере 7 рублей. Ей в автобусах ПТП-1 за 2 недели воспользовались более 52 тысяч раз. Кроме того, жители Вологды могут приобрести безлимитный проездной «Забота». Также в продажу поступил суточный безлимитный проездной. Решение о новых мерах поддержки принял глава Вологды Сергей Жестянников. Речной вокзал восстановят к юбилею Вологды. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира. Договор с инвестором на восстановление объекта уже подписан. В скором времени начнутся работы. Архитектурные формы и внешний вид вокзала останутся в привычном для вологджан виде. Объем инвестиций составит порядка 60 миллионов рублей. Всего к юбилею города планируется отремонтировать, построить или отреставрировать порядка 330 объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Ну что, самое время вспомнить о братьях наших меньших и о том, как нам с ними хорошо. Это во-первых. А во-вторых, не забыли ли вы их покормить перед уходом на работу? Если в эту же секунду вам стало стыдно, знайте, все-таки забыли. Но речь сейчас не об этом, а скорее о том, что японские ученые провели исследование и выяснили, что спать с собаками полезнее, чем с кошками, так как первые дают своим хозяевам чувство спокойствия и безопасности, а вторые просто мешают спать. Это зараза, а? Делайте выводы, господа. А самое главное, не проморгайте розыгрыш нашего фирменного мерча в игре «Слово дня» и попробуйте отгадать правильное ударение в слове. Здесь с вами, в кавычках, грамотей Артем Скоробогатый. Продолжаем, что называется, подтягивать русский язык вместе с радио DFM.

уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Итак, изъявила желание поупражняться в знаниях по русскому языку грамотей Ольга. Ей аплодисменты, собственно. Ольга, здрасте.
1: Добрый день.
0: Из Санкт-Петербурга, значит, вы мне сказали за эфиром.
1: Да, дождливого, пасмурного Санкт-Петербурга.
0: Это у нас то же самое. То дождь, то снег. Ой, нет, снега нет, но там иногда то солнышко, то тучки какие-то. Короче, перебиваемся с одного на другое. Вспомните, что было по русскому языку, Ольга?
1: Да я помню, у меня было 5 медалей, но могу ошибиться уже сегодня.
0: Да, вот прям так, уверенно, вообще.
1: Да.
0: Ну давайте тестить вашу пятерочку. Насколько она была твердая? У меня для вас готов уже новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, мы сейчас это узнаем, скрывается слово, где вам, собственно говоря, нужно поставить правильно ударение. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч. Если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы. Итак, Ольга, Ближний Восток является основным источником сырой нефти в Японии, из которой добывается легкая углеводородная смесь и затем используется для производства широкого спектра изделий, включая печатную краску, пластмассы, медицинские принадлежности и клеи или клей. Ольга, выбирайте.
1: Какое слово не поняла?
0: Клей. В нашем случае два варианта. Клеи, ну то есть множественное число. Клей или клей.
1: Да, то есть на «и». До этого какое было слово?
0: А никакого. Мы сейчас говорим только про клей. И два варианта. Клей. На «и» или клей.
1: Клей. И краткое, единственное число. Он не бывает много.
0: Так, секундочку, я вас немножко не понимаю. Клей или клей. Где мы ставим ударение? На «и» в конце слова или на «е» в середине?
1: Ударение.
0: Внимание. Клеи на «и» или клей на «е»?
1: Клеи на «и».
0: Ай, молодец!
1: Пятерка заслуженная.
0: Молодец! Немножко там это запутались чуть-чуть, но мне нужно было внести ясность,
1: чтобы... число множество известное, запуталось немножко. За рулем просто отвлекаюсь немножко.
0: Еще и за рулем! Да и с пятеркой по русскому языку. Да. Невероятно!
1: И еще и с призом.
0: Да, давайте прокомментирую. В данном слове во множественном числе ударение всегда падает на последний слог. Поэтому
1: последнее.
0: Правильно говорить еще раз. Как, Ольга?
1: Клеи!
0: Да!
1: Я счастлива.
0: За рулем с пятеркой по русскому языку и с нашим фирменным мерчем в подарочек. Передавайте приветы.
1: Спасибо большое, Артем. Привет всем из Санкт-Петербурга и моему молодому человеку Владиславу, который сейчас находится в командировке в Уфе.
2: Реклама на Дифа.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Henry Camomile. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 13+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
8: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
7: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что...

0: города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в столице начинается масштабное обновление музея-заповедника Кузьминки-Люблино, благодаря которому через пару лет там появится пешеходная аллея с фонтанами, цветниками, а также экотропа на высоте 4,5 метров над землей. Особое же внимание уделят спортивной составляющей, а именно приведут в порядок ледовый каток, реконструируют скейт-парк площадью более 1500 квадратных метров, обновят зоны для настольного тенниса и создадут современные воркаут-комплексы. Кроме того, в парке соорудят площадку для дрессировки собак, несколько новых детских игровых пространств, 19 мангальных беседок аж для пикников и пункты проката с ресторанами и кафе. Как сообщается, разные форматы отдыха в парке разделят так, что тихие зоны не будут пересекаться с пространствами для активных занятий и местами для мероприятий.
2: Классно вообще.
1: А то на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
4: DFM. Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Intense.

Говорят, что настоящий мужчина никогда не согласится на счет пополам. Тут, конечно, есть что обсудить, но не об этом. Мужчина в Москве нашелся, который оказался настолько против этой мысли, что, друзья, разрезал свой Мерседес. Там они расходились с девушкой, она не согласилась уступать автомобиль, и он действительно поделил его пополам. Вот буквально прям пополам. Что ж, мне кажется, с такими мыслями они точно далеко пойдут. Ну, пойдут, действительно, на этой машине они уже никуда не поедут. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, новая возможность выиграть наш мерч, ну и, конечно, отвлечься от работы с помощью музыки. И коллег подключайте, а то, что они будут работать, вдруг начальник увидит, что они работают, а вы отдыхаете. Нехорошо получится.

0: послушать, но еще и разыграть наш фирменный мерч. Как обычно, у нас будет тема этого часа, на которую нужно будет ответить. Сделать это несложно, просто пришлите сообщение в одном из наших мессенджеров по номеру 8-965-115-51-15. Мы прочитаем некоторые сообщения, ну и, соответственно, случайным образом выберем человека, кто получит подарок. Тема у нас несложная. Простые вещи, которые могут сделать других счастливее, но о них постоянно забывают. Пишите сообщение, время есть.
1: Реклама на
2: Дифа. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: у нас по итогам этого часа? Давайте выясним, кто у нас сейчас получит подарок, но заодно почитаем ваши ответы на вопрос. Простые вещи, которые могут сделать других счастливее, но о них постоянно забывают. Всем привет! Мне кажется, что люди недооценивают обычное спасибо. Когда говорят, сразу после этого хочется сделать что-то приятное еще раз. Дальше Андрей пишет из Твери. Счастливые делают, когда пропускают вперед в очереди человека с одной покупкой. Ну, действительно, зачем я должен с этим батоном стоять, пока все там с тележками что-то выгружают. Всем огромный привет. Почему-то забывают писать друзьям просто так без причины, а не когда куда-то и что-то нужно. Еще Лиза отметила. Всем огромный привет. Меня делают счастливее моменты, когда мне просто так дают деньги. Никогда не было такого, но хочется проверить. Да, прекрасно понимаю тебя. И еще такое. Привет коллегам, которые оставляют после своей смены что-то приятное для нас. Те, кто работает следующую смену, о нас думают и всегда после этого хорошо. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок. Опять же, случайным образом мы выбираем человека из тех, кто прислал сообщение. В этот раз повезло Лизе, а значит, она у нас получает наш фирменный мерч. Лиза, поздравляю тебя, вот такое вот напоминание о том, что иногда нужно действовать для того, чтобы что-то классное получить. Кстати, в следующем часе еще раз поиграем, так что шанс появится снова, участвуйте непременно.
1: Реклама на
2: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Среда, 17 число, у нас середина первого летнего месяца. Надеюсь, вы уже успели немножко отдохнуть. Но давайте посмотрим, какие события сегодня отмечаются. И у нас, кстати, Всемирный день карате. Вот, если вдруг у вас белый, там, коричневый пояс, какие там еще есть, поздравляем. Также сегодня отмечается, друзья, день русского кваса. А это всегда вкусно, особенно когда на улице жара. Ой, удовольствие. А еще сегодня день приманивания мус. Не знаю чем, но мне кажется, в жаркую погоду квасом точно можно одну приманить. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас еще один час, где будет у вас возможность выиграть наш мерч. Участвуйте и побеждайте.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что

0: Недавно рассказывал о том, что будем разыгрывать мерч, но не сказал когда, а вот прямо сейчас. Говорю вам тему, вы на нее отвечаете, присылая сообщение на наши мессенджеры по номеру, попозже скажу, давайте сначала тему. За что вам раньше было стыдно, а сейчас, это нормально воспринимается, может быть из вашего прошлого, может быть из общего. Пишите друзьям, наш номер 8-965-115-51-15. Любой человек может выиграть, так что дерзайте, вдруг сегодня повезет именно вам.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
12: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио ДФМ.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, не надо, надо отдыхать.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем, ну ладно.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-3048-605, 6+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: круглосуточно ровно.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

Рабочий день — дело непростое, особенно когда до финала недели осталось еще немало рабочих, поэтому, друзья, отвлекаем всеми возможными способами. Мы сейчас будем разыгрывать наш мерч. Напомню, была тема этого часа, звучала вот так: за что вам раньше было стыдно, ну а сейчас это нормально воспринимается. Давайте почитаем. Привет, ZFM, в школе мне было стыдно носить очки, обзывали постоянно, сейчас мне даже нравится, как я в них выгляжу. Это Настя пишет. Дальше Кирилл из Воронежа. Раньше скрывал, что люблю смотреть мультфильмы, теперь половина моих знакомых обсуждает их серьезнее, чем новости. Это действительно правда. Всем привет. Когда-то было неудобно оставаться

0: сейчас чистое удовольствие на улицу не вытащишь. Наташа из Казани. В детстве стеснялась быть отличницей. Теперь ходишь, хорошую должность занимаешь, и все хорошо. И еще такое есть. В подростковом возрасте мне было стыдно танцевать на праздниках. Сейчас сделал от своей профессии и не просто танцую, а кайфую. Артем прислал, кстати. Что ж, давайте, друзья, выясним, кто у нас получит подарок. Мы случайным образом из тех, кто прислал сообщение, выбирали. И повезло автору второго сообщения. Это у нас был Кирилл. Кирилл, поздравляю тебя. Ты у нас забираешь наш фирменный мерч. Кстати, друзья, мы постоянно что-то разыгрываем, так что дерзайте тоже, и, возможно, вам также повезет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-116.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и всем. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404-04.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг» — современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Radio DFM в Вологде. 70-72-82.
5: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: Ди-Ньюс на DFM.
8: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 805 детей дополнительно получили места в детских садах Вологды. Речные трамвайчики планируют запустить ко дню города в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 805 детей дополнительно получили места в детских садах Вологды. С 15 июня в областной столице началось дополнительное комплектование дошкольных учреждений на 2026-2027 учебный год. Дополнительное распределение мест, которые останутся свободными, будет продолжаться на протяжении всего года. Основное комплектование детских садов Вологды завершилось в мае. Тогда места получили более 3200 детей, из которых 508 детей направлены в компенсирующие группы. Были скомплектованы 122 группы по общеобразовательным программам и 74 по адаптированным. Речные трамвайчики планируют запустить ко дню города в Вологде. Ко дню города начнут работать два прогулочных речных трамвая – Вологодские Зори и Вологжанин. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников в ходе прямого эфира и в своих социальных сетях. Трамвайчики завершили цикл испытаний. Сейчас проходит их регистрация в соответствующем реестре и получение лицензий на пассажирские перевозки. Новый водный транспорт закуплен в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею на средства областной субсидии, выделенные в рамках стратегии 2.0 при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
7: Ди-Ньюс.
9: Радио Ди-ФМ.
10: Для лиц старше 12 лет.

0: друзья, меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже, если беру зонт, то дождя нет, а если забываю, то он обязательно начинается. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 17 июня 2026 года, это среда. Между прочим, сегодня день русского кваса. Все, кто ходил с бидончиком за квасом, поднимите руки, лес рук. День лейки. Кстати, я сегодня лейку выбросила. Представляете, в день лейки выбросила старую лейку.
1: Повод купить новую.
0: Международный день крокодила. Сегодня международный день скрипки. Всемирный день мусорщика. Также и всемирный день карате. Также у нас день поедания овощей. День яблочного штруделя. И еще сегодня Митрофан Навозник. Какой хороший праздник. Митрофан Красный Сарафан. Вот. И, друзья, сегодня еще день полезных советов, поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь? У меня два таких совета. Ну, во-первых, классика. Мыть тарелку сразу после гречки.
1: О, это точно.
0: Сразу. И кастрюлю сразу. И вообще, когда в пакетиках появилась гречка, и не надо отмывать потом кастрюлю, это, конечно, гениально просто. Кто придумал, спасибо, респект, увага. Ну, а второй – это есть арбуз ложкой.
1: Точно.
0: Да, просто разрезать напополам и лопать, и все. И не надо вот эти вот, вот эти шкурки везде, вот и все валяется, можно прям туда и сплевывать. Ну, это смотря, я имею в виду косточки. Ну, кто как говорится, ест. Вот, очень удобно. Потом, правда, я начала вообще наглеть. Я, знаете, как стала делать? Я арбуз беру, ставлю, и вот так вот прямо... Как харакири ему делаю. То есть я убираю попку, низ, и потом вот так квадрат из него делаю. Прям тупо квадрат. Ну, правда, там много арбуза теряется, но тем не менее. Вот.
1: Зато есть удобно, правда.
0: Да, и потом раз, два, три, все, и на кубики. И так тоже лопать очень удобно.
1: Кайф. Но с меня лайфхак такой. Покупай всегда вот 20 одинаковых пар носков. Вот не надо вот это вот разноцветные ни к чему, потому что все равно что-то потеряется. Так у тебя есть абсолютный целый набор там на всю неделю, на месяц одинаковых носков. Второй момент. Конечно, не ходить на голодный желудок в магазин, а если заходишь, то никогда не бери большую тележку. Вот маленькую корзинку, то, что надо, возьмешь.
0: Угу.
1: Ничего лишнего.
0: Да, по поводу носков, вот я также с лосинами. Я так люблю лосины, один вид таких лосин. Вот, и все думают, что у меня одни лосины, на самом деле их 45 пар. Ну, вот именно не пар, а вот 45 лосин у меня есть. Вот, это, конечно, удивительная такая... привязчивость.
1: Кстати, здесь я тебя поддержу, у меня тоже есть любимые брюки, я всегда беру две пары. Вот если мне понравились, все равно вот бери две пары, у тебя точно будет что надеть, если что.
0: Так, а платье тоже красивое, у меня такое платье шикарное совершенно, купила на маркетплейсе. Вот, и, значит, очень красиво. И я все думаю, испортится, вот что я буду без него делать? Да. Вот я заказала второе. Такое же платье, на всякий случай, пусть лежит. В конце концов, это испортится, буду то носить. А все будут думать опять, что я в одном платье. А это разные. Друзья, обязательно пишите нам, какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь.
1: Группа радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений в Максе и других мессенджерах 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, сегодня у нас третий лунный день, день благоприятный. И, значит, что нельзя ни в коем случае делать даже в этот прекрасный день? Предаваться лени и апатии, застой энергии сегодня подобен стоячей воде, которая быстро мутнеет. Позволять страху сковывать ваше движение. Сомнения сегодня главный враг успеха. Проявлять злобу, ввязываться в пустые ссоры, агрессия вернется бумерангом, ударив по самому больному. Игнорировать сигналы тела, прислушивайтесь к своему организму. Сегодня, собственно, может вам показать, где у вас происходит выход жизненной силы. Работать на износ без смысла. Активность должна быть целенаправленной, а не хаотичной. Жалеть себя, впадать в роль жертвы. Пространство поддерживает только сильных духом. И тратите ресурсы на сиюминутные прихоти. Энергия денег в этот период требует уважения и стратегии. Вообще, старайтесь в этот период как-то не активничать излишне и не совершать какие-то поступки, которые, ну, может быть, хаотичные. То есть вы в них не уверены, но все равно решили делать. Да, конечно, в этот период, в принципе, смелость – это прекрасно, но все равно лучше проверить, перепроверить, а потом уже сделать. Впрочем, это актуально каждый день, не только в третий лунный. Но о том, что нас ожидает в любви, бизнесе, мы расскажем чуть-чуть попозже.

0: On DFM. Сегодня обсуждаем, какой самый мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь. Елена пишет: один раз шла на свадьбу, сделала шикарную прическу, классный мейк, разорилась на хорошего профессионала. И вместо того, чтобы сразу пойти на эту свадьбу, забежала и сделала несколько фотографий на паспорт. И прочие документы. И теперь я во всех документах всегда очень красивая. Пользуйтесь, друзья. Это действительно гениальный лайфхак. Даже подумать об этом не могла, но это вот прям супер идея.
1: Вот интересно, можно при смене паспорта, но действительно сделать фотографию, там, не знаю, принести там 25-летнего своего?
0: Нет, можно. Я знаю, что есть друзья, сейчас уже появились такие фото как бы команды, которые специально приглашают вас сделать фотографию на паспорт. Где они правильно выставят свет, где немножечко вас могут отфотошопить и сделать вас красавцем.
1: Вот это круто. Вот гениально кто-то придумал, конечно.
0: Да, ну вот так вот.
1: То есть... Но мы теряем вот это вот... Вот это вот,
0: знаешь, когда у тебя... Уродливость,
1: да,
0: в паспорте.
1: Вот в паспорте,
0: да.
1: То, что
0: когда
1: нас всех объединяет.
0: Когда тебе стыдно просто посмотреть на себя там. Это да, действительно. Знаешь, когда ты... Мне было очень приятно, когда я, значит, подаю там загранпаспорт, и девушка смотрит, говорит, похудели. Это было приятно. Знаешь, похудели.
1: Кстати, да, если в паспорте должна быть действительно уродская фотография, чтобы все поняли, что в жизни ты гораздо милее.
0: Намного симпатичнее, да. Так, вот, пожалуйста, еще что у нас пишут. Кефир, кстати, тоже нужно отмывать сразу, потом замучаетесь. Вот точно кефир. Можно просто хорошо, не нужно идеально. Вот мне кажется, этот совет нужно говорить своим детям, чтобы они прям с детства понимали, что перфекционизм на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Потому что вот можно так все время думать, это не идеально, отложу, потом сделаю, и вот еще потом доведу, еще потом, а потом все, и шикарная идея осталась в столе. А также есть, лучше помыть кое-как, чем никак, когда нет времени и сил отмыть что-то качественно. Если надо что-то склеить, и даже супер момент не берет, надо сразу пищевой соды бахнуть на место, которое надо склеить. Сверху клей, сцепка будет быстрее, соединение прочнее. Mm-hmm. Такая история. Убирать пыль сухую тряпкой из микрофибры для авто. Делегировать уборку клинингу. Идеальный вариант.
1: Вот это хороший совет, да.
0: Живите на улице, и вам не придется тратить время на уборку, готовку и душ. Какой-то странный совет.
1: Для лета хороший совет. Но, извините, мы в таких шортах живем, где долго не протянешь.
0: Это надо где-то на пляже, там, где круглый год неплохо. И то там у них есть сезон дождей. Тоже особенно не потусишь так круглый год. Средство от плесени, оказывается, очищает все. Имейте в виду. Так, оказывается, в посудомойке можно мыть овощи. Если не добавлять чистящее средство, можно мыть картошку. Покупайте грязную, она дешевле, кидайте в посудомойку, она будет идеально чистая. Там, видимо, на полоскание надо ставить, наверное.
1: Слушай,
0: режим.
1: Я помню, какие-то были лайфхаки, что там даже готовить можно.
0: Да, вы знаете, что, кстати, некоторые в посудомойке готовят еду, есть даже рецепты. Ну, естественно, все это без моющих средств, на режиме полоскания или даже сушки. Ну, в общем, там какая-то такая история есть, действительно прикольная. Ну, я лично не пробовала. Я один раз пробовала на утюге курицу пожарить. Вот это да, это я помню.
1: Получилось?
0: Если честно, да. Получилось, да. Мы с подружкой взяли окорочок, два утюга, она свой принесла, соседка моя была, и мы вот с двух сторон вот так вот утюгом. Нас потом родители чуть не убили, потому что, представляете, два утюга испорченных. Там, оказывается, все приклеивается, и нас заставили чистить потом эти утюги.
1: Зато дети сыты, это главное.
0: Но было прикольно, потому что мы думали, что именно так делается курица табака. Мы где-то прочитали, что надо делать именно так, и мы решили вот так двумя утюгами, и очень круто получилось. Мы чувствовали себя героями, когда ели эту курицу. Без специй, без всего, просто вот так счастливые. Так, а что еще есть?
1: А что, нам пора уже переходить к игре. Все. У нас впереди игра методом тыка. Будем проверять вашу интуицию. Вот совет вам могу дать. Не запоминайте номер телефона, лучше сразу запишите. 495-956-101-2.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
12: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
13: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Максим из города Воронеж. Максим, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Максим, шелковица там уже в Воронеже как, идет, нет?
3: Честно говоря, не в курсе. Возможно.
1: Это дерево, она такая синенькая, беленькая бывает. Валяется еще так на остановках. Нету?
3: Нет, не видел.
1: Понятно. Не в том районе вы в Воронеже находитесь. Никакой халявы.
3: Очень даже может быть. Согласен.
1: Давайте прямо сейчас да или нет. Нужно отвечать, соответственно, не задумываясь, исключительно на интуицию полагаясь. На старт, внимание, поехали. Правда, что пищат только самки комаров, а самцы нет?
3: Да.
1: Правда, что слово «дача» произошло от слова «давать»?
3: Нет.
1: Правда, что в Австралии вместо зеленого цвета светофора синий?
3: Нет.
1: Правда, что Катманду – это название острова?
3: Да.
1: Правда, что утконосы вылупляются из яиц?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но, Максим, мы вам дадим одну возможность исправить один вариант. Интуитивно.
2: На один из пяти вопросов, Максим.
1: Да.
2: В чем были сомнения? Возможно.
1: Ну, надо уже думать, давайте. Надо быстрее.
2: Угу.
3: Третий, давайте вопрос.
2: Про Австралию там, да?
1: Зеленый цвет светофора вместо зеленого синий.
3: Нет. Давайте до второй.
1: Правда, дачу. Что слово «дача» произошло от слова «давать». Да или нет?
3: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Дача
2: молодец,
1: спасла.
2: Максим.
1: По тоненькому буквально прошли. У вас есть дача, Максим?
3: Ну, можно сказать, что да.
1: Значит, вы уже знаете, что такое давать. Правда, что пищат только самки комаров, а самцы нет, это неправда. Правда, что слово «дача» произошло от слова «давать» – да. Правда, что в Австралии вместо зеленого цвета светофора синий – нет. Правда, что Катманду – это название острова – нет. Правда, что утконосы вылупляются из яиц – это действительно так. Еще раз аплодисменты.
2: Всем вручаем вам нашу фирменную кружку. Поздравляем.
1: Ну и, конечно, еще самое ценное, самое главное, что у нас есть – это 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Всем привет, кто меня узнал, супруги и дочери, которые сейчас занимаются в бассейне.
1: Ура!

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: А дальше тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь?
1: Ну, тут много всего пишут. Например, варить картошку на пюре маленькими кусочками. Знаете, друзья, я только недавно поняла, что так можно делать. Сейчас все время тоже варила, ждала, варила, потом еще надо мять, это все так неудобно. А на самом деле можно просто взять мелкими кусочками порезать, и она так быстро очень сварится, и можно делать пюреху. Все нормально, все очень быстро. Видишь весь вещь не на месте, убери сразу по пути, не дожидайся бардака.
0: Ну, это очень тяжело.
1: Ножницами очень быстро режется салат. Вот, кстати, я тоже лук стала резать ножницами очень быстро. Не надо брать, самое главное, эту доску. Угу. Можно укроп также резать, петрушку, ну все что угодно.
0: Круто.
1: Очень удобно. Сейчас папуля все запишет тут.
0: Да, я прям себе пометки делаю. Забуду.
1: Очень много всего интересного. Например, вы знали, друзья, чтобы у вас, если у вас там давным-давно уже запылились растения, листья выглядят тускло, нужно майонезом их смазать. Майонезом, да, прям хорошо будет выглядеть. Вообще майонезом можно убирать, например, жирные пятна, как ни парадоксально. Я всегда думала, что майонезом можно пятна эти оставлять, но оказывается, можно и убирать, и полировку даже приводить в порядок, и так далее.
0: А я всегда верил в силу майонеза. Все-таки полезная вещь.
1: Ну, да, если не внутрь. Сода пищевая прекрасно очищает застарелый налет на чашках. Если вот, знаете, вот этот вот ободок появился, когда долго-долго не мыли, то очень удобно. Также смазать крышку от томатной пасты горчицей не будет плесени. Вот такая вот история. Значит, такая щетка для пыли пушистая на палке, она тупо собирает пыль за счет пипидастра,
0: да.
1: Собирает пыль за счет электризации. По факту нет никакой разницы с тряпкой. А с ней нет геморроя, можно предметы не переставлять. Очень удобная оказалась вещь, хотя я лично думала, что это так для эротических фильмов придумали. Вот так вот.
0: Да, помнишь, они в свое время были очень популярными. Ну вот, как не знаю, действительно работают или нет.
1: Ну, как-то вот говорят, что они действительно работают, да. Так, еще, ну тут у нас понятно про гречку, трусы с дыркой выкидывать сразу же после ее появления. Никто не зашьет. Вот такое. Воду для варки пельменей кипячу в электрочайнике, так намного быстрее. Кстати, так и для макарон, и вообще для любой крупы можно действительно сначала в чайнике, а потом уже, потому что так будет очень быстро. Опять гречка.
0: Гречка в топе сегодня, да. Вот самый гениальный совет. Лень что-то делать? Не делай. Лень — это сохранение ресурса. Значит, завтра сможешь больше.
1: Ну, вы знаете, вот тоже, например, у нас есть всякие... Тут очень длинные какие-то, большие прямо есть варианты. Ну, вот, например, салфетка из микрофибры для стекол не оставляет разводы. Протирайте зеркало влажной, хорошо отжатой, и все. Так можно и окна помыть, между прочим, тоже. А то вот это с газеткой пока натрешься. Ой, как открыть любую банку без мужской помощи? Поддеть крышку банки ножом или вилкой до щелчка, вуаля, дальше легко откроется. Мы напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью, но если вам нужно открыть что-то с пробкой, то я для себя тоже лайфхак обнаружила. Нужно просто зажать это между ног сильно, а потом открывать. Между ног как-то вот оно быстрее идет. Вот. Но напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Мы, если что, про другие напитки. Вы поняли. Значит, мыть все полки и детали в холодильник, от холодильника в посудомойке, как и ящики для овощей из морозилки, тоже экономит кучу времени. И одноразовыми салфетками можно мыть пол. Это можно, конечно, это там дорого, есть... простите.
0: Конечно, проще носком, ну что, тапок сбросили,
1: и
0: все протерли.
1: Кстати, по поводу носка. Друзья, если вы берете носок, ну желательно чистый, конечно, какой-нибудь там вонючий, значит, надеваете его на руку себе и протираете спокойно все поверхности.

0: собственной рукой в носке. Очень, кстати, удобная история. Так, и вот тут еще некоторые пишут, что моющий пылесос — это не фигня все-таки. Очень хорошая тема. Перед чисткой лука положите его в воду на несколько минут. После такой ванны шелуха легко отделяется. А кто-нибудь знает, кстати, что нужно делать, чтобы не плакать, когда лук режешь?
1: Да, кстати, там говорят, можно жвачку пожевать.
0: Что был, говорят, разные какой-то, да, лайфхак
1: в солнечных очках чистить, но, по-моему, ничего не работает.
0: Говорят, нож мокрый должен
1: да,
0: быть.
1: Да, да, под холодной водой.
0: Да. Ну, что-то я все равно рыдаю. Не знаю почему. Так что, друзья, если вы знаете такой лайфхак, пишите нам обязательно. А куда?
1: Группа радио DFM ВКонтакте. Прямой номер для сообщений в Максе. 965-115-515.
2: Будь на связи. Пиши в эфир радио DFM. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером +16, ночью +11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до +18 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Друзья, мы продолжаем движение здесь. У нас сегодня очень полезный эфир, практически лайфхаковый, если можно так сказать. Не каковый, а лайфхаковый. Здесь Дмитрий Попов.
1: Да, всем привет, Юля Погой. Обсуждаем сегодня, какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь.
0: Я перестала слушать внутреннего критика, который орет: «Ты же взрослая женщина, должна делать все сама». Нифига не хочу сама делать и не буду. Сразу стало легче жить, чтобы вы поняли. Дальше. Необычный лайфхак. Если джинсы или другие начали попахивать, ну так бывает, нужно убрать в морозилку на несколько дней. Низкие температуры убьют бактерии, запах уйдет.
2: А постирать-то нет? Что-то как-то...
1: Совсем уж когда накупится, там целиком заснулся.
0: Я могу сказать, что мне стало намного легче жить, когда я поняла, что все можно замораживать. Вот все. Делаю полуфабрикаты, замораживаю, потом просто достаю на сковородку или в кастрюлю, и не надо полдня готовить.
1: Кстати, могу добавить, что вакууминатор, между прочим, классная штука. Себе недавно приобрел, действительно, вот все, что вот можно заморозить, вот в герметичные пакеты хранится действительно очень долго.
0: Да. Значит, по поводу лука. Тут разные варианты нам накидали. Чтобы не плакать при чистке, резки лука, набирайте в рот воды, реально работает. Чтобы не плакать, когда чистишь лук, нужно взять в рот несколько спичек. Тоже работает, пишут нам. Чтобы не плакать, когда режешь лук, нужно заткнуть нос чем-нибудь, также работает. И от слез и лука помогают линзы. А говорят же, что это за... Потому что вы дышите, то есть глаза здесь вроде как ни при чем. Перед чисткой чеснока, пишут нам, нужно немного надавить на него ножом, шелуха сама отвалится. Снимать обувь лучше в подъезде, держать там, перед дверью, дома будет чисто. Ну да, зато некоторые еще так же поступают с пакетами мусора. Вынесем попозже. И оставляют прямо перед дверью вонище. Вот это, конечно, красавчики. Вот, особенно мне нравятся те люди, которые топят все время: давайте заварим мусоропровод, надоело это вонище. Они просто не понимают, что все 20 этажей будут спускать свои мусорные пакеты, а некоторые из них будут протекать, и лифт будет все время вонючий. Ну, то есть, это уже проезжали, знаем, как это работает, к сожалению. Так, ну не везде, конечно, так, но очень часто такое бывает. Самое полезное, что я сделала для себя, это купил коробку носков 200 пар. В этом есть два очень важных нюанса. Они не теряются, и они не меняют цвет, если стирать их все вместе. Да, вот нам тут некоторые еще пишут, что очень экономлю время, когда начала стирать нижнее белье мужа и его носки вместе. Это прям жестокость какая-то. Мне все-таки кажется, нужно сортировать такие моменты. Сразу понятно, насколько она любит своего супруга. Нет, в принципе, теоретически можно сделать так, что его любимый цвет будет розовый. Просто взять, например, с красными трусами, постирать все белое, ну, и все. Готово.
1: В принципе, может, и не заметит.
0: Так нет, видимо, она хочет, чтобы он заметил. Тут все зависит от отношений, понимаешь, как люди живут. Мыть посуду сразу после еды, убирать за собой вещи сразу, разбирать белье сразу после стирки. Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишь, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом: ай, стиралку не разгрузила! И бежишь разгружать эту стиралку. Это хорошо, если вспомнили, а если нет, и ты потом утром понимаешь: стиралка! И ты открываешь, и хорошо, если там тебе никакие бактерии не машут рукой, понимаете? Ну, то есть не воняет, заново не надо стирать. А если ты еще задержался, то все, хана. Так, дальше, что еще у нас есть? Сеточка на кроссовках, отстирывается до первоначального вида с помощью азелита. Что такое азелит? Какая-то
1: поясните,
0: фигня.
1: Да, что-то непонятно.
0: Да. Некоторые тут, кстати, еще кроссовки белой зубной пастой чистят. Говорят, очень хорошо получается отфигачить всю эту грязь, желтизну и так далее. Перед тем, как резать репчатый лук, положите его в морозилку минут на 5-10, зависит от размера луковицы, и не будете плакать. Слушайте, я давно уже не плачу. Я открыла для себя потрясающие вещи две. Значит, это в баночке продается, ну, не будем фирму называть, реклама будет, но, значит, в баночке уже отжатый чеснок. Я тебе рассказывала, такая, очень удобно. Вот, вы просто его. Причем он не портится. Он месяц-два может стоять, он не портится в холодильнике, в баночке. И еще лук, который уже порезан мелко и заморожен. И вот он вообще никаким образом не отличается от свежего лука. Если в готовку, ну там не свежим есть, то мне кажется, это просто идеальный вариант. И я всегда им пользуюсь и как-то думаю: нафига мне это надо, сейчас еще буду париться с этим луком. Вот взяла, готова, из морозилки вытащила. Морозилка вообще, это такая классная вещь, конечно. Хорошо, что она у нас есть. Вот, да, покидать можно, потом все вытащить. Я научилась даже борщ замораживать.
1: Серьезно? Прям готовы уже?
0: Да, готовы, борщ замораживаешь и все. И ничего не портится, все прекрасно. Потом кипятишь, готовы. Так, ну, тут у нас еще много всего интересного есть. Друзья, вы, главное, делайте погромче и пишите свои лайфхаки, какие-то простые, интересные советы, которые, ну, действительно изменили вашу жизнь. Мы с удовольствием зачитаем в самое ближайшее время. Let's go!

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Напоминаем, друзья, что сегодня у нас третий лунный день. И, соответственно, что можно и нужно делать третий лунный день. Смело браться за самые интересные задачи, оттачивать свое мастерство, будь то ремесло, хобби или профессиональные навыки, защищать свои границы и интересы, сохраняя при этом достоинство и хладнокровие. Вот достоинство. Знаете, вот есть люди, которых пока не пошлешь, они не поймут. Вот. Тут или защищаем границы, или достоинство сохраняем. То есть, или некоторым людям говорят, вы не могли бы отойти, да, а он еще больше напирает. Наоборот. И тут вот только три направления работают. В, на и там. Еще. Значит, очень хорошо в этот период заниматься телесными практиками, разгоняющими кровь. Тело должно буквально звенеть от энергии. В спортзал. Чувствую, спортзал отправляют. Отправляют. Но мы защищаем границы. Мы не пойдем.
2: Да, мы просто пройдемся, если что. Максимум.
1: Да. Объединяться с единомышленниками. Коллективная энергия сегодня способна свернуть горы. Также очень хорошо в этот период, поскольку это начало месяца, это начало новой луны, визуализировать цели, делать реальный первый шаг к ней. Магия буквально творится своими руками. Ну и что еще у нас есть? Вот в личной жизни время страсти, смелости, освобождение от комплексов. Вот. И если чувствуете, что разговор с партнером накаляется, лучше переведите все в шутку или предложите совместную прогулку быстрым шагом. То есть он уже начинает на тебя орать и такая: побежали.
2: Не, уже, а ну-ка, уже ты иди, беги отсюда, пожалуйста.
1: Туда. Слушай, мы же дома чайник забыли выключить. Побежали быстрее. Ой, дождь! Я окно не закрыла на балконе. Вот и все, да? Вот и все. Так, друзья, мы совсем скоро, собственно, продолжим обсуждать нашу тему, поэтому присоединяйтесь. Сегодня мы собираем самые мелкие советы, интересные лайфхаки. В общем,
2: присоединяйтесь. Которые реально упростили вам жизнь. Пишите.

0: шоу, друзья, и напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет реально упростил вам жизнь.
0: Я, например, перестала использовать противень вообще в духовке. Я покупаю эти одноразовые.
1: О, кстати, да,
0: очень удобно. Взял, приготовил, сразу выкинул, не надо жирище от... Ну, конечно, приходится на это тратиться, но с другой стороны... Зато время очень много.
1: Ну, кстати, еще написали, что продается мясо, знаешь, вот в этих пакетах сразу, в которых можно готовить.
0: Вот я не уверена, что это все-таки как-то вот экологично, если
1: честно. Мыть не надо зато.
0: Ну, это правда.
1: Ну, дело вкуса, да.
0: Да. Замораживать домашние заготовки. Вот это очень популярная сегодня история. Действительно, вот замораживать всякие разные ягоды можно. Овощи очень классно замораживать. Ну, пока, например, в магазине дешево, сезон. Почему бы нет? Кстати, некоторые очень круто замораживают еще эту зелень. Прям по пакетикам раскладывают. Это все реально работает. Ну, конечно, будет отстойно, когда отключат внезапно свет. И вдруг все это потечет. Ну, придется зато устроить пир горой. Съесть все одновременно. Потому что вторично замораживать уже ни в коем случае нельзя. Надеюсь, вы все, друзья, это знаете. Так, лучше приучаться к уборке с детства, чтобы во взрослой жизни тебя это не так высаживало. Мне кажется, что в детстве как раз нужно посвинячить хорошенько. Абсолютно вот в этом уверена. Мне кажется, что дети, которые постоянно жили в напряжении, что они боялись, что вот сейчас придет родитель и начнет ругать за бардак в комнате, они как будто не насладились вот этим свинством. А свинством тоже надо насладиться. Видите, вот, ну, то есть получить вот этот момент в жизни, когда ты просто лежишь и не понимаешь, где ты, а где мусор. Так удобно, классно, лежишь, поел, тут же все бросил. Вот. А потом во взрослом возрасте ты себе этого просто уже позволить не можешь. Уже все должно быть идеально, все должно быть красиво. Ну, я не знаю, почему-то нам так становится с возрастом приятнее просто, когда чисто. А пока вам нормально, когда грязно, так почему бы нет? Главное, чтобы тараканы не завелись, остальное вообще меня бы не парило. Я на самом деле понимаю, что если вот у меня был ребенок, и у него была бы своя комната, я бы, в принципе, туда никогда не заходила. Я просто подумала бы, что, ну, это как портал в ад.
1: Его территория,
0: да? Да, то есть я не должна вообще... То есть как будто я бы приучила себя к мысли, что это не в моей квартире. То есть это какая-то дверь, главное, чтобы была красивая, и чтобы она была всегда закрыта. И чтобы не портила мне мой идеальный порядок.
1: Как стриптиз. Смотреть можно, трогать нельзя.
0: Да, да, вот из этой категории. То есть чтобы я просто не понимала, что это в квартире находится здесь. И чтобы не пованивало оттуда, тараканы не бежали. Ну, понимаете, да? То есть все-таки надо будет как-то за чем-то следить. Так, посиди на сложном постели 15 минут перед телеком, и его можно не гладить.
1: А вообще зачем гладить постельное белье? Ну, о чем?
0: Знаете, если честно, я тоже к этому пришла. Я подумала, что это какая-то вообще странная история. Нам раньше говорили, что они что-то бактерии этот утюг убивает и так далее. Если вы при 90 градусах там стираете, все бактерии уже при стирке убиваются. Какой в этом смысл? Вот честно. И сказать бы, что оно прямо там круче выглядит. Я понимаю, раньше там делали с какими-то там, чтобы оно хрустело, какое-то было. Да. А сейчас, мне кажется, да ну... Не считаю тоже нужным. А ты трусы стираешь, а сессы гладишь?
1: Нет.
0: Я вообще...
1: Сушилки сразу в шкаф и нормально, честно говоря.
0: Нет, я вот, например, стринги, я вообще не понимаю, как их гладят. Ну, то есть их можно и спалить случайно. Вот, так, дальше что есть у нас?
1: Вот Евгений пишет, если сложно просыпаться с одного будильника, клади телефон со стороны жены. Она проснется и очень быстро тебя разбудит.
0: Я никогда не чищу картошку. Я покупаю сразу мытую с тонкой кожей, она продается круглый год, и прям все время вот ее такой и варю, и жарю, и делаю, и очень даже вкусно получается. Между прочим, в кожуре действительно находятся дополнительные витамины, друзья, поэтому здесь есть мысль. И время экономится, и пользы больше. Так, кстати, многие вообще кожурки, например, которые мы выкидываем, оказывается, можно есть. И совершенно по этому поводу не переживать, что они как-то там вам повредят. Например, арбуз можно есть с корочкой. И, кстати, в некоторых культурах эту корочку и жарят,
1: да,
0: и
1: говорят,
0: чего-то там
1: больше
0: делают, и салаты из нее делают, из этой корки. Ну, в общем, не очень представляю, как это, но вот факт остается фактом. Так, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Есть контакты». Звоните, чтобы выиграть нашу фирменную кружку. Телефон 8-495-956-1012. Ladies and gentlemen, introducing Ago. Ago on DFM.
2: Реклама на DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт», и один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные, но у нас сегодня только один звездный гость.
2: Это кто? Денис из Краснодара. Именно он будет бороться за нашу фирменную кружку. Денис, привет.
3: Да-да, привет.
1: Денис, мы тоже любим поиграть, поэтому мы сегодня даже никого больше не искали. На Денисе остановились, решили, что самое время развлечь сами себя.
2: Да.
1: Значит, кто-то из нас будет объяснять тебе, соответственно,
2: слова.
1: Слова.
2: Три слова.
1: Да. Давай, выбирай.
2: Можешь выбрать. Юля, Дима, Юля, Денис.
3: Да. Выбираю Диму.
1: Правильно, вот это очень хорошо. А то он тут такие слова написал. Я думаю, сейчас я буду еще париться.
2: Я что-то на них смотрю.
1: Я же тебе говорю, а ты сам себе вырыл вот эту яму. На старт, внимание, погнали.
2: Денис, мы с тобой будем делать на кухне портал. Давай вот я...
1: Что?
2: Я бы сказал это слово, ё-моё.
1: Он сказал слово портал.
2: Так, Попов, соберись. Значит так, два человека ведут между собой разговор. Они ведут светскую...
3: Диалог.
2: Нет, светскую...
3: беседу.
2: Вот,
1: есть.
2: Отлично. И такая... это десерт. Очень, мне кажется, по-моему, популярный в Вене. Он такой квадратный и состоит из... Да. А вот прибор, который делает этот самый десерт, как называется?
3: Вафельница.
2: Да.
1: Есть.
2: Ой.
1: Что значит в Вене? У нас вот тоже, знаешь, были популярны в детстве.
2: Да,
1: мы
2: это
1: делали.
2: Да, да. У меня даже сохранилась одна.
1: Да, берешь. Вот,
2: говорит, венские вафли, мне кажется, такое вот устоявшееся.
1: Да потому что все у нас забирают. Это наше было тоже. Не надо тут все. Давайте поаплодируем.
2: Денис, я так разволновался, видишь, что даже первое слово назвал, не объяснив его.
1: Ну, два слова есть, поэтому, конечно, мы дарим наш подарок.
2: Это фирменная кружка от Радио ДФМ. Тебе достается, Денис.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветики.
3: Отлично, спасибо большое. Большой привет ДФМ, всей команде ДФМ, городу Краснодару, всем моим родным и близким, друзьям, да и вообще всем, кто меня узнал или слышал.
0: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: точно ром. 6+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
9: Чтобы я рядом с тебя больше не видел.
10: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
11: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
2: 12+.
4: А дальше тусовка.
12: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM. DFM.
1: Итак, друзья, мы, конечно же, напоминаем вам, что в самое ближайшее время мы будем бомбить финалочку, выяснять, кто же у нас сегодня забирает нашу самую стильную, самую модную, самую крутую кружку DFM. Если вы мечтаете об этой кружке, то, естественно, у вас есть вообще все возможности ее забрать, потому что мы еще даем вам время для того, чтобы написать какие-то последние ответы. Ну, а пока несколько интересных фактов от нашего информатора Владимира Глухова. Молоко дельфина является самым жирным и калорийным среди млекопитающих. Парни с котиками привлекают девушек на 60% чаще. Ватикан и Филиппины – единственные страны, где развод запрещен законом. Именно Клеопатра изобрела эпиляцию волос. Конечно, про мертвых или хорошо, или никак. Поэтому... Лучше никак.
2: Лучше бы ввела воду на волосатых.
1: Вот ты понимаешь?
2: Даже не знаешь.
1: Ну, я тут недавно смотрела одно реалити-шоу, и там мужчинам, значит, ну, в виде какого-то там...
2: Наказание.
1: Не наказание, да? А они должны были заработать деньги, и вот им за это, за деньги, типа, делают эпиляцию. И они там все такие, ужас, какой кошмар. И правильно там одна из участниц сказала, боже мой, для меня это, извините, каждые пару дней, да, жизнь моя. Вот это мучение, оно входит в программу «Женщина». Понимаешь? И поэтому мне кажется, что тут несправедливо немного. Почему вот? Мне вот, например, может быть, тоже не нравятся волосатые там ноги мужские, спины не нравятся. Но мужчинам можно, а женщина с волосатыми ногами... Ну вот муха, кстати, тоже с волосатыми ногами. И тоже ее все не любят. Видите как? Как только волосатые ноги, сразу мимо любви.
2: Не, ну надо, конечно, признать, нам-то попроще. Вот,
1: в этом плане да, точно. Да. Понимаешь, опять же, мужчина с усами секси, а женщина с усами. Это какие-то вопросики сразу. Ну так вот.
2: Это необычный такой.
1: Да, нельзя делать комплименты женщине, говорить, что у нее очень классные усы, они ей очень идут. Даже если это действительно так. Так, первая зубная паста состояла из мела и мыла. Чем старее яйцо, тем прозрачнее и водянистее его белок. Кстати, очень многие не знают, что яйца можно не хранить в холодильнике. Их можно хранить где угодно.
2: Ну, я каждый раз в холодильнике.
1: Вообще не обязательно в холодильнике их хранить. Вы знаете, кстати, например, если ты заметил, что на полках гипермаркета, супермаркета, они никогда не стоят в холодильнике, кстати, они стоят просто так. Почему? Потому что скорлупа естественным образом защищает яйцо от того, чтобы оно испортилось. Поэтому совершенно ему плевать, где оно там находится. Ну, я не знаю, может быть, если уж совсем жарко будет, и то под вопросом. Ну, то есть можно при комнатной температуре яйца вполне себе хранить, и они не испортятся. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. It's showtime. Pago on DFM.

0: дорогие друзья. Мы сегодня напоминаем тему, которую обсуждаем.
1: Какой мелкий, но гениальный бытовой совет вот реально прямо упростил вам жизнь.
0: А мы уже, кстати, ничего и не обсуждаем, потому что по факту мы уже прощаемся скоро. Уже бомбим финалочку и выясняем, кто же у нас сегодня самый красавчик забирает наши подарочки. Вот, пожалуйста, тут вот нам рассказывают о том, что можно вентилятор использовать вместо фена. Я так делаю иногда, когда фен доставать лень. Ставить полторашки со льдом под вентилятор, и получается кондиционер. Знаете, я киви ем ложкой. Господи, я киви уже давно с кожуркой. По-моему, это вредно все-таки, я не знаю. Ну, особенно, знаете, если не сильно волосатая киви, вполне себе можно слопать. Ну, правда. Если, знаешь, есть сильно волосатая, а есть не сильно волосатая киви. Ну, вот, и можно тут вполне себе как бы...
1: Депилированные такие специальные сорты.
0: Ну, такие, сорт. Да, сорт такой. Я там могу спокойно как яблоко есть, если честно.
1: Вот это рекомендуют, надо один раз разориться и купить зарядку для телефона в каждую комнату и не перетаскивать одну из одного угла в другой.
0: Ну, и опять же, многие даже не знают о существовании хороших пауэрбанков. Когда можно, там, например, есть пауэрбанки, где уже внутри этого пауэрбанка есть эти проводки с разными входами-выходами. Не надо все время искать вот эти зарядки, втыкать-вытыкать. То есть очень тоже удобная история, между прочим. Покупать одежду на вырост перестала, пишет нам Елена. Очень спасает бюджет, нервы и все остальное. Вот это действительно такая вот случается история. Вот, кстати, очень классный лайфхак. Если вы будете брать ведро и сначала один пакет надевать на ведро, потом второй, третий, четвертый, потом вы просто вытаскиваете пакет полный мусором, и у вас остается еще один. Очень удобно, время тратится намного меньше. Но другое дело, что если он там протечет, вдруг, не дай бог, то тогда и не очень-то хорошо получится.
1: Нет, наоборот, опять же, хорошо, у тебя не ведро будет вот в этой всей жиже, а другой пакет тоже полезно.
0: Ну, вот, да. Так, Дмитрий, давайте последнее сообщение.
1: Так, перед тем, как мыть сковородку, все, что пригорело, можно убрать бумажным полотенцем, она все впитает. Очень хороший лайфхак. Самое полезное, что я сделал, это купил коробку носков. А 200 пар этого мы уже читали. Ну и, пожалуй, давай подводить итоги, потому что
0: время заканчивается. А вот у нас, кстати, еще классный лайфхак. Если вы хотите, чтобы колготки не рвались быстро, если они у вас быстро рвутся, капроновые имеется в виду, положите их в морозилку. И они тогда будут намного прочнее, проверено нашими бабушками. Они так всегда делали, потому что колготки были дефицит. И вот этот лайфхак спасал очень многих. Я, кстати, тоже помню, что колготки действительно прям в морозилке хранили. Не в холодильнике, а в морозилке. Кстати, тоже всем советую, например, косметические средства, крем или что-то хранить в холодильнике. Во-первых, они так лучше сохраняют свои свойства, а во-вторых, очень приятно, если у вас там отеки и так далее, холодненьким раз, и такое ощущение, что все и уходит сразу.
1: Так, вот. Ну что, сегодня получает от нас подарок Максим. Мы так коллективно решили за эфиром. Он писал очень много сообщений в группе DFM ВКонтакте. Если едешь в отпуск в дальний город, например, к родственникам, у тебя много вещей, проще отправлять их заранее, посылкой ехать в самолете или в поезде почти с ручной кладью. Макс так делает уже лет 20. От него же совет готовить в пакете, в духовке мясо, потом не надо ничего мыть. Добавлять растительное масло сразу в тесто на блины, не надо все время смазывать сковородку. В общем, ребята, сегодня...
0: Это вот... какой мужчина, вы понимаете?
1: Да,
0: он и блины
1: золотой.
0: Делает, и готовит, да. И вещи перевозит правильно. Давайте ему поаплодируем. Это повезло какой-то девушке, женщине, вот с таким вот чудом.
1: Или повезет.
0: Или повезет.

0: Идет, да. Вполне возможно, да. Тут уж как карта ляжет. Так, ну что, друзья, а мы вам желаем, чтобы сегодня вам, вне зависимости от вашего семейного положения, обязательно подфартило, чтобы у вас все было круто, и чтобы этот вечер вы провели максимально счастливо. Всем пока!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrika.rf. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-50-4-16.
6: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде проверили все 208 дворов, отремонтированных по федеральной программе. Новая техника для ремонта дорог появилась у Зеленстроя в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде проверили все 208 дворов, отремонтированных по федеральной программе. На гарантийном обслуживании в Вологде находятся территории, которые были отремонтированы в период с 2021 по 2025 год. В случае возникновения поломок или недочетов, связанных с гарантийными случаями, подрядчик обязуется устранить их в рамках контрактных обязательств в течение 5 лет с момента ремонта. По ряду адресов требуется лишь текущее содержание – затирка стыков, контроль уклонов и промазка небольших трещин. В этом году по программе ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 27 дворов. Новая техника для ремонта дорог появилась у Зеленстроя в Вологде. Техника закуплена для продолжения ямочного ремонта, о чем сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Новая техника позволяет за 10 часов провести ямочный ремонт площадью до 300 квадратных метров в день. С начала сезона уже проведен ремонт объемом 30 тысяч квадратных метров. Также специалисты определили участки дорог, которые еще нуждаются в ремонте. Перечень составлялся на основе обращений жителей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в «Вологде» 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. DFM. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.